0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Classic Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance CC.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
1: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
3: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
4: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
1: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
4: На самом деле, рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен. Rock
0: and talk. На рок-арсенале.
5: Привет, человечество! Говорит и показывает нейросущность арсенала. Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?
0: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию под карантинных товаров из Армении полностью заблокирован. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских и частных систем видеонаблюдения. Брат принцессы Дианы написал о ней биографическую книгу. По информации британских таблоидов, это рассказ о детстве принцессы Уэльской, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Чарльзом. Также в книге речь пойдет и о нескольких днях, которые последовали после трагического ДТП в Париже. Выпустить биографию сестры граф Чарльз Спенсер намерен, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о Диане. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилимаевской 8Б.
8: Итак, сегодня, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода, без осадков и температура воздуха плюс 21 градус.
2: Информация на правах рекламы.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
11: «Осмото»!
9: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
12: «Осмото».
13: Подробности в салоне.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Концертный зал «Рок-Арсенал».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: спонсоры выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, сегодня, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода, без осадков и температура воздуха плюс 21 градус.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

0: 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
2: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».
5: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: напрямую связано с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
7: На самом деле, рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен. Rock
8: and talk. На рок-арсенале.
9: Новые релизы на рок-арсенале.
10: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
11: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
10: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность». If you could find...

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. На ИТУРУП доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Личность мотоциклиста устанавливают. Инспекторы ДПС проводят необходимые замеры на месте столкновения. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в полтора раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека, и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
6: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска – ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
8: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
11: Осмото!
9: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Макс Авто.
11: Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: Спонсор программы «Максавто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» – современное решение для полноценной жизни. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 7 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
12: Доброе утро.
8: Если у вас есть вопросы, мнения, свидетельства, все, что касается автомобильного и околоавтомобильного мира, присылайте на +7 908 909 104.5 через любой удобный мессенджер в виде сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ровно то же самое. Вопросы, мнения, свидетельства, соображения. Свидетельств может быть много. Вот вчера я был свидетелем аварии на трамвайных путях около мегаполиса. Когда встали все трамваи, мне пришлось пешком идти. Я как раз в ту сторону ехал, в сторону Ботаники. И там действительно три автомобиля ДПС. Куча гаишников, которые фотографируют это все. Вроде как кого-то госпитализировали, но с не сильно тяжелыми травмами.
12: Когда много автомобилей, да, как правило, все-таки
8: трамваи это означает, что пострадавшие стоят были, да. Все вообще, в принципе, во все стороны, потому что кто-то заворачивал на Циолковского, не понял, что там неправильная стрелка горит. В общем, столкнулось три автомобиля. И все.
12: Ну, слушай, хоть такого пункта в ПДД нет, но невнимательность, она чаще всего вот является причиной дорожно-транспортного происшествия. Ну, да,
8: да?
12: Там можно это все облачить в термин, там, уступил дорогу, не уступил, там, при повороте. Вот, невнимательность. Вот банальнейшая невнимательность. Знаешь, вот это иногда приводит к действительно таким серьезным ДТП. Вот сейчас такой, набирает обороты просто новый
8: тренд.
12: ДТП, новый вид ДТП, да, попади в ДТП с пробкой на заправку. Да, вот люди стоят
8: очередь.
12: На АЗС спокойно. Да,
8: въедь в очередь.
12: Никого не трогают. И, ты знаешь, ну, трагические есть такие истории. В Краснодарском крае, например, там погиб человек, там в грузовик въехал, да. По всей видимости, из-за поворота выезжал просто, а там колонны, которые никто не ожидал, собственно, увидеть. И вчера вот в Подмосковье, в Московской области, вчера в Мерседесик там 4, по-моему, автомобиля или 6 автомобилей пострадали. Причем видимость отличная, да, пока смотрела видео с места ДТП, отличная видимость, то есть ни поворотов, ничего, просто, видимо, человек отвлекся, может быть, невнимательно, ну, ехал по правому ряду себе спокойно.
8: Вот отвлекся,
12: ехал,
8: а вчера, встали, да. Вчера вы разбирали ДТП с детьми, видео появилось, подробности появилось, что никто не пристегнутый, но это уже обсудили, но действительно так, отвлекся человек на ребенка.
12: Ну, вчера, когда мы обсуждали, еще не было у нас видения о том, что никто вообще не был пристегнут,
8: ну, вот
12: ни один
8: появились,
12: человек.
8: Да, вчера
12: вот это, конечно, удивительная история, знаешь, вот, ну, насколько можно быть беспечным, да, чтобы ехать на автомобиле по трассе,
8: и
12: трехлетний ребенок, вот кресло детское, причем в наличии было на переднем сиденье установлено, да, но им никто не пользовался, сам не пристегнут, жена не пристегнута, дети все не пристегнуты, ну, это вот самая настоящая беспечность такая.
8: Да,
12: вот.
8: Да, и тем более отвлекаешься на ребенка, который начал кричать, и все.
12: Тут ну, даже ужасная история, знаешь, вот и в отношении водителя, кстати, по таким, в таких случаях, в отношении водителя в любом случае возбуждают уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель, да, вот, но, как правило, когда речь идет, когда погибают свои дети, родственники, ну, реальные сроки не назначают, но все прекрасно понимают, что человек уже осознал, скорее всего, все абсолютно.
8: Ну, возвращаясь к ДТП.
12: Увы, но через такие вот истории у нас все и происходит иногда.
8: Ну, да, учатся ли люди, вот в чем вопрос, не всегда. Даже такие новости сподвигают людей, чтобы пристегивать себя и детей в автомобиле. Так что не будьте беспечными на дороге. Возвращаясь к вчерашнему ДТП, я подумал, что какие-то когда-то были идеи урбанистов, чтобы трамвайные пути не посреть, пускать, ну, не трамвайными путями разделять потоки, условно говоря, а сместить их вбок. Ну, то есть, чтобы отдельная полоса с краю была, и трамваи там бы ездили. И тогда, во-первых, видимость нормальная. Вот, ну, там же еще трамваи ездят. И человек мог не заметить элементарно из-за трамвая чего-нибудь, потому что ну, довольно интенсивное движение происходит. А у нас, посмотрите, обычно дороги трамвая.
12: Ну, это общемировая практика.
8: Ну,
12: и, нет, можно это все разнести, но на, представь себе, объем реконструкции, да, нужно перенести контактную сеть, нужно перенести рельсы, там 5 водок метро.
8: Ну, по чуть-чуть.
12: На эти деньги.
8: Вот там, где есть как раз трамвайные пути сбоку,
12: не вижу,
8: космонавтов
12: не вижу
8: в Турчермет, там вообще отлично все. Они отделены, два потока, трамваи только так шныряют, никто им не мешает, и они никому не мешают.
12: Не, ну они находятся в стороне, да, когда строится какая-нибудь дорога, то есть это, естественно, можно проектировать, да, и там слева, справа пускать кого-то. Но в действующих условиях, в условиях города, ну, это невозможно.
8: У нас реконструкции...
12: На Ленина можно сделать. Можно скверик оттуда убрать просто, да?
8: Какой?
12: Ну, зачем он там просто? А вот скверик там между проезжими частями по всему практически проспекту.
8: А, это
12: Ленина,
8: это аллея называется?
12: Ну, аллея там какая разница.
8: А там как раз трамваи, это вокруг
12: вот,
8: аллеи ходят.
12: По аллее.
8: Не-не-не, там трамваи вокруг там... аллеи ходят, тоже никому не мешают фактически. Ну, если кто-нибудь, конечно, вот так вот резко не поворачивает куда-нибудь из автомобилистов.
12: Я, откровенно говоря, не вижу здесь проблему, которую следует решать за большие деньги.
8: Ну ладно, у нас все равно реконструкции идут. Посмотрим, как это все будет реализовано. Если будет, конечно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Кстати, если про ДТП, в Свердловской области с помощью камер начали вычислять мотоциклистов без шлемов. И не только самих мотоциклистов, но и пассажиров, которые находятся за мотоциклистом. Ага. Оказывается, около 100 комплексов уже вычисляют вот таких вот нарушителей правил дорожного
12: движения. Чтобы они в заднюю часть автомобиля работали.
8: Ну, значит, работают.
12: Назад должны смотреть.
8: Нет, ну, значит, работают, если они вычисляют, нет, слушай,
12: ну,
8: кто нарушает.
12: Технически кажется, что это не так уж, наверное, несложно с развитием современных технологий, когда у тебя ремень, даже камера способна...
8: Опознать пользование
12: телефоном, допустим, да. Вот, здесь со шлемом больше техническая история, но интересно, да, интересно, конечно. Но это сезонная, такая очень сезонная история, особенно для Екатеринбурга. Этим летом, наверное, особенно, да. Хотя, нет, выдаются бездождливые ночи, когда они выходят на дороге.
8: Вот лучше бы штрафовали за звук, чем за отсутствие шлемов, мне кажется.
12: Со звуком все сложно, потому что в 25-м году в Москве тестировали действительно
8: обещали.
12: В двух районах, по-моему, камеры. Обещали, что в 25-м году все это сработает. В 26-м тестирование продолжилось, но об этом больше вообще никто даже не говорит. Мировая практика такая есть. Вот, ну, есть, видимо, какие-то вот именно технические сложности с замером вот этого самого звука.
8: Ну, чтобы конкретно понять, кто шумит, да, действительно,
12: источник звука, потока, да. Источник звука, да, здесь очень важно.
8: Дмитрий пишет, что на Блюхера трамваи сбоку от дороги ходят, под них постоянно кто-то залетает при повороте с улицы Блюхера.
12: Ну, вот видишь, то есть не выход со
8: света. Не выход тоже. Эх, ладно. Про топливные страдания поговорим. Статистика появилась, кое-какая известие, причем они пишут, ну, что ФАС во многих регионах завели дела насчет того, что цены как-то сговор какой-то происходит, и цены повышают совершенно необоснованно. Но самое интересное, что известие, да, не какая-то там... Какое-то издание, прям вполне себе практически официальное, пишут о том, что только на 28% заправок топлива было на 16 августа. Неделю назад 41% был такой. Сейчас на 28%.
12: Ну, заметно снизилось количество топлива. Да? Ситуация, возможно, будет исправляться. Непонятно, правда, как. Да? Еще все говорят о том, что в сентябре нас ждет еще возможное усиление кризиса. Да? Белорусские НПЗ уходят на плановый ремонт, который у него запланирован на сентябрь. И ну, я в этом ничего не понимаю, но специалисты говорят, что без этого планового ремонта, без этого ТО, да, скажем
8: ну, конечно,
12: так, функционирование это же... завода, оно невозможно.
8: Ну, это опасное это производство, причем, ну, в конце концов.
12: Запланированы такие истории всегда, да, вот, и ряд заводов еще российских собирались уйти, вот, ну, российские-то могут и попридержать каким-то образом, да, чтобы хоть не одновременно это происходило, ну, по какому-то графику, там, замещение друг другу. Но Беларусь, которая поставляет сейчас вот, ну, достаточно много топлива в западную часть России, до Урала, как правило, не доходит Беларусь.
8: Ну, там-то
12: все-таки,
8: и
12: да,
8: больше проблем в связи с тем, что НПЗ выходит из строя там именно.
12: Да слушай, везде много проблем. Их хватает везде абсолютно.
8: Ну да,
12: на
8: согласен.
12: На Востоке, и на Западе, и в Москве вот ситуация так и не изменилась.
8: А с индийским бензином тоже непонятно, что происходит. Он еще 6 августа прибыл, это где-то долго. Стоит. Потому так, что подожди, могут о цене договориться.
12: Его уже заправили, наверное. Это долго, во-первых, да, чуть ли месяц там шел mm-hmm. бензин. Во-вторых, объем топлива такой вот сейчас, вот тот же самый 6 августа бензин приехал, если на всю страну разбить, это половина от суточной нормы потребления.
8: Mm-hmm.
12: Ну, что это такое? Если взять в статистику то же самое, то это ничего.
8: И при этом вот такая ситуация с топливом, конечно, провоцирует спрос на ГБО, газобаллонное оборудование, и есть уже предложение, чтобы убрать ввозную пошлину на все элементы этого оборудования, потому что, оказывается, у нас нет полного цикла производства ГБО. Что-то производят, баллоны, например, еще что-то производят, но вот так, чтобы вот сразу поставить установку, нужно собирать ее из разных частей, которые приходят из Италии, например, из
12: итальянская
8: Южной Кореи.
12: Самая популярная, на самом деле.
8: Вот,
12: считается, самая надежная, самая дорогая, это итальянская газобаллонное оборудование. Mm-hmm. Слушай, ну пошлина есть на все, государство тоже хочет и должно зарабатывать на ввозимых товарах, да, это, в принципе,
8: общепринятая история. Сертификации, ну, в общем, есть такие предложения,
12: там же
8: чтобы...
12: требуется разрешение, во-первых. Во-вторых, вот, ну, даже если без пошлин ввозить сейчас в первую волну, по крайней мере, бензинного кризиса, там чуть ли не в 8 раз вырос спрос на услугу по установке ГБО, а так как это занимает какое-то время, mm-hmm. да, то
8: там очередь там, на 3-4 месяца.
12: Глубина записи была на 3-4 месяца, mm-hmm. да, действительно. И сейчас эта ситуация сохраняется, в принципе, с газом, да, действительно, проблем никаких вроде как нет. Ну, mm-hmm. хотя я не знаю, вот как-то не обращал внимания, mm-hmm. да и газовых заправок.
8: Газ, там, газу, наверное, нет. Тоже рознь все-таки. Вот если мы говорим про газ как абстракцию, то, наверное, нет никаких проблем. А когда мы говорим про газ для автомобиля, то могут быть, возможно, не знаю.
12: Да, вроде не слышал. Так же, как и с дизелем. Проблем нет.
8: Кстати, с дизелем тоже начались проблемы кое-где, вот исходя из той статистики. Не только 95-й пропадает бензин. Журналисты «Известий».
12: Пока я вижу, что дизель есть везде практически.
8: Журналисты «Известий» проехали по Москве и Московской области и посчитали заправки. Там кое-где и дизеля не хватает. То есть они прям ножками, можно сказать, колесиками проехали.
12: Хорошо.
8: И посмотрели, как это все организовано, и бьют тревогу, что опять на заправках есть проблемы. Ну, посмотрим, пойдет ли государство навстречу таким предложениям, чтобы ГБО облегчить, по крайней мере, да, вот эту вот всю установку, сертифицирование,
12: слушай,
8: и так далее.
12: Там есть в этой отрасли своя специфика, да, определенная, и поверьте, не каждый автовладелец готов себе газовый баллон поставить. Вот, и
8: согласен.
12: Ездить и постоянно думать о нем.
8: Ну, хотя у нас много было сообщений, когда мы начинали еще топливный кризис обсуждать, и некоторые хвастались, да, у меня, пожалуйста, на газу, я не испытываю проблем. Но это, наверное, поставил человек заранее, еще до всяких кризисов. Плюс 7-908-909-104,5. Если, кстати, вы на газу, то напишите, насколько просто получить этот самый газ, есть ли проблемы с обслуживанием, с заправкой и так далее, и так далее. Интересно, насколько это спасает вас в сегодняшней ситуации. Еще раз, плюс 7-908-909-104,5. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Про ДТП продолжаем. Страховщики назвали самые крупные выплаты по КАСКО. Рекорд поставила компания «Ресо Гарантия», которая выплатила своему клиенту почти 30 миллионов рублей. Ну, это очень простая, простая авария была. Land Rover, Range Rover 2023 uh-huh. года. Просто в кювет свалился и по полной утере автомобиля. И мы выплатили вот эти самые 30 миллионов рублей.
12: Ну, полная гибель, да. Полная гибель. Ну, слушай, в эту статистику еще не попала выплата по сиреневой лампе.
8: Вот,
12: я не знаю.
8: Нету пока.
12: Мы не знаем, застрахован по КАСКО.
8: Ну, мне нет, кажется, должен был быть застрахован. Так вот, а вот вторая по крупности выплата связана с аварией, виновником которой стал водитель «Лада», который летом этого года не справился с управлением и как раз врезался в заднюю часть Lamborghini Revuelta. И там получилось так, что Lamborghini, там у нее были повреждены задний бампер и накладки, фонари, выхлопная система и спойлер. В ходе осмотра специалисты выяснили еще и скрытые повреждения. 25 миллионов рублей была выплата. «Лада» въехала случайно в «Ламборгини».
12: Печально, печально, да, все это. Вот, ну, я не знаю, там, какова судьба водителя «Лады», что дальше, там, страховая компания. Ну, право требований приходит в страховой компании. То есть, по сути, страховая имеет право обратиться по ОСАГО, если застрахована была ответственность, получить свои 400 тысяч. Да, которые в этой ситуации вообще ничего не меняют, в принципе, ни на что не влияют. И затем оставшуюся сумму они могут взыскать именно с водителя. Да. Такая возможность в страховой компании есть.
8: Не
12: взыскать,
8: надо
12: потом в банкротство уйти, в процедуру там, и так далее.
8: Не надо так парковаться, в общем, водителям «Лады».
12: Ну,
8: наверное.
12: Всегда аккуратно нужно быть. Да, вот. Но здесь, конечно, такие случаи, ну, казалось бы, да, просто ДТП. Был бы впереди, не знаю, там, Хавейл, условно, какой-нибудь, или там Черри, или Тена, да, вот, и мы бы это явно не обсуждали, и водитель «Лады»
8: ну, не сумма ходил была бы другая.
12: 20 лет.
8: Несколько. Конечно. 25 конечно. Миллионов просто за ДТП. Эх, плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Оксана вот провела диверсификацию автомобилей. У меня одно авто на газу, одно на бензине, одно на дизеле. Газ позволяет значительно экономить. Именно на газовом авто больше всего езжу.
12: Слушай, ну это выход, да? Три машины.
8: Три машины сразу.
12: И нет проблем с топливом, да.
8: Прекрасно.
12: Сегодня нет 95-го.
8: Оксана готова к любому топливному кризису. В любой.
12: Это точно.
8: Хвалим, хвалим. Если есть возможность, почему бы и нет. Еще про ДТП и теперь связи ДТП с музыкой. Американские исследователи медицинской Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что если выходит новый популярный музыкальный альбом, количество ДТП в ближайшие дни увеличивается на 15%.
12: Ну, интересное исследование, конечно. Ну, слушай, вообще, да, если люди там поклонники, да, вышел новый альбом, ты его прикупил, вот раньше там кассету вставил, компакт-диск.
8: Сейчас не прикупил.
12: Сейчас облачные сервисы. Да. Почему не прикупил-то? В Америке
8: не, ну, прикупил, в смысле, спокойно. Прикупил, сейчас не диск прикупил. Не вставил диск и едешь себе спокойно. Сейчас вот эти треки выбирают.
12: Ты прикупил себе музыку. На телефон. Телефон подключаешь к медиасистеме спокойно совершенно, да? И все, едешь, вот, особенно если это не классическая музыка, там, да, какая-то, а что-то роковое особенно.
8: Ну,
12: да?
8: Тут не роковое. Ну,
12: наверное,
8: Тейлор
12: да.
8: Свифт, Кайни Уэст, который вот к нам приедет, возможно, ну,
12: слушай, нет,
8: в ноябре.
12: Такая вот музыка, как говорится, качающая такая, да, в принципе?
8: Да-да-да.
12: Ну, да, я думаю, что все из нас, наверное, замечали, что как только по какой-нибудь там любимой радиостанции более-менее бодренькая мелодия, которую ты делаешь погромче, да, стиль вождения сразу меняется. Вот сразу ты становишься
8: подонком. Ну, конечно, ты подключаешься.
12: Рядом в ряд, там шныряешь куда-то.
8: К вайбу, к
12: драйву. Поехать
8: там.
12: Побольше, да, побыстрее. Музыка действительно, музыка очень сильно влияет на стиль вождения. Это, да, ну, мы все люди подвержены чувствам, эмоциям.
8: Кстати, какую музыку слушаешь в автомобиле?
12: Нам же надо радость же получать откуда-то.
8: Иногда, да, ты проходишь мимо автомобиля с определенной посадкой, немножко измененной, ну, чаще всего это «Лада» какая-нибудь, и оттуда несется такая музыка, что, ну, уж не знаю, хочется подальше отойти.
12: Вот, слушай, недавно что-то из отечественной классики стояло рядом в пробке, и там была какая-то очень приятная музыка такая, достаточно громкая. Я даже зашазамил, если честно.
8: У меня периодически под окнами проезжают такие товарищи, и один раз я прям остановился, потому что я услышал «Дорс». Просто из автомобиля вот на этой громкости. Я ему как-то простил сразу вот это вот негодяйство, потому что, ну, понятно, как громкая музыка, но она тебя напрягает. И вот они напрягают, который за рулем сидит, он ее любит, ему нравится. А тебе, если она не нравится, как-то сразу нехорошее отношение к этому всему.
12: Не, ну, понятно. это...
8: А когда нравится, так это же вот прям вот, молодец.
12: Так это же нормально сразу.
8: Сразу как-то хорошо становится. Какую музыку слушаете?
12: Заметь, ты как пешеход, наверное, даже пободрее пошел.
8: Да, да, я так чуть-чуть пританцовывать, может быть, начал, да, поэтому я узнал, это мое. Плюс 7-908-909-104.5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите, в том числе, какую музыку вы предпочитаете в автомобиле, потому что есть еще одна деталь. Рост числа смертельных аварий оказался выше среди определенных групп населения. Это водители-мужчины, а также те, кто ехал один и чья машина обладает встроенной мультимедийной платформой. То есть те, никто музыку не меняет.
12: Один ты ж погромче еще сделаешь, да, вот когда есть пассажир, вот все равно найти. Нужно компромисс искать, да? Кому слишком громко.
8: Главное, чтобы не драться с пассажиром.
12: Ты один. Ты один. Ты делаешь все, что ты хочешь. Ты выкручиваешь громкость на полную просто и едешь.
8: Это раз. А во-вторых, если надо вот треки искать, ты сам отвлекаешься на это дело. Не пассажир, не штурман у тебя выбирает музыку, если вы договорились даже. А ты сам этим занимаешься, отвлекаешься и на этой громкой волне попадаешь в ДТП. Я слушаю иностранную музыку 90-х и Modern Talking, классические симфонии, Михей, Джуманджи, Таркан, Рики Мартин, Скорпионс, сообщает Оксана. Кстати, вот для этого радио сделан в автомобилях, чтобы не переключать. Вот выбрал...
12: Чтобы любимого. У тебя не было кучи носителей, да?
8: Да-да, волну любимую. За тебя подбирают. Все, да.
12: Тем более тематические, как правило, такие. Рок-арсенал. Сразу вот, понятно.
8: Да, что, конечно. Да,
12: там, соседние радио СИ сразу, да. Все сразу понимают, про что это, да. Вот, именно поэтому есть радио, именно поэтому популярность, что тебе не надо там... Хотя, знаешь, вот телеграм-канал есть, ведет один таксист, Димыч, mm-hmm. да, Димыч-таксист. Вот, у него флешечка, например, есть любимая с разными подборками.
8: То ну,
12: есть,
8: тоже, ну, ты сам себе заранее подобрал. Себя уже, да. Заранее. И ну, все, конечно, едешь спокойно, да. Не ищешь эти треки, в конце концов.
12: Нравится музыка, можно и заморочиться, и подборочку-то сделать на флешечку.
8: Да, ну так, и раньше диски делали так же, и флешечки, и да, все подряд. Да,
12: кассеты начиналось, а?
8: Время. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрешову до завтра.
12: До завтра.
13: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
15: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования. Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
15: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей. Там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
3: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
15: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
3: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
15: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациентов с онкологическими заболеваниями.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
16: Если хочешь быть здоров.
13: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
17: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
18: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
19: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
20: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
21: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
8: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
22: Всем доброе утро.
8: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страничка. Там есть чат, туда пишите.
22: Примерно 1.5 часа назад СМИ облетела новость о том, что работа аэропорта Кольцово ограничена была. Введены были временные ограничения и на прием, и на выпуск самолетов. Ссылались все на пресс-службу аэропорта и на просьбу дополнительно уточнять статус, время вылета рейса на сайте и в своей авиакомпании. Очень многие удивились, потому что режима беспилотной или режима ракетной опасности в Екатеринбурге не объявляли. В последний раз работу Кольцова ограничивали 10 августа, когда действительно был режим беспилотной опасности. Вот я сейчас, прямо сейчас открыла табло Кольцово, все по расписанию, везде зеленый статус, регистрация идет многих рейсов, то есть ограничения действовали недолго, и вот-вот как раз в пресс-службе аэропорта сообщили о том, что органы управления воздушным движением уже сняли временные ограничения в Кольцово. Пассажиров, опять же, просят проверять информацию о рейсах на онлайн-табло. Проверяем за вас, все нормально, Кольцово и принимает, и выпускает самолеты. Имейте в виду, если ваши близкие, если ваши родственники сейчас куда-то вылетают, и вы за них волнуетесь. Пока все по расписанию.
8: Да, и действительно удивительно, что никакой опасности не было. В соседних регионах была опасность, и, может быть, поэтому ограничивали, или, по крайней мере, распространили вот такое вот сообщение, чтобы проверяли рейсы. Может, в какие-то не могли улететь люди, регионы, но вот это...
22: А чем провинилась Анталья, например?
8: Ну, так, до кучи.
22: Да, рейс России до, собственно, в Анталию турецкую был задержан, это в частности. Ну ладно, понаблюдаем, конечно, в городе по-прежнему такая спортивная практически игра продолжается. А где включили горячую воду? И очаровательная статья на портале 66.ru под заголовком. Вот такого еще не было, мне кажется. Горячую воду вернули в 17 частей города. То есть, если раньше как-то скромно по районам, теперь
8: районы, микрорайоны, а теперь даже непонятно, то ли это часть микрорайона, то ли еще что. 17 частей города, они перечислены.
22: Но там забавное в перечислении. Все 17 этих частей перечисляются. В числе перечислений есть, например, предботанический.
8: Вот, я тоже впервые увидел название предботанический и думаю, где это? То ли это между Московской и 8 марта, вот за ботаническим садом, там очень много построили сейчас домов, то ли это с другой стороны, то ли это новая ботаника, то ли еще что-то. Никто не объясняет. Предботанический.
22: Вот а остальные по частям. Вот сортировку, например, обозначают от котельной до минометчиков.
8: Часть.
22: Да, вернули. Ну, может быть, после этого сообщения еще часть домов была осчастливлена.
8: Напомним, что сегодня и завтра должны дать всем горячую воду. До завтра, до вечера обещали в ЕТК, что горячая вода поступит во все районы, части, микрорайоны, как угодно это называйте, города. Об этом и еще раз подтвердил мэр города Алексей Орлов.
22: А еще он заверил, что к началу нового учебного года в школах Екатеринбурга будет горячая вода.
8: Да ладно, ну слава богу. Я думаю, что все-таки это случится. Все, вода пошла холодная в пункты нагрева.
22: Давайте о главном поговорим. Про деньги поговорим. Артемий Лебедев, дизайнер, блогер, тролль, выпустил видео, где делится, не побоимся этих слов, своей финансовой мудростью. В частности, он рассказал, как прожить на 60 тысяч рублей в месяц, еще и откладывая половину. То есть фактически прожить-то на 30 тысяч рублей. И он-то сказал, что при зарплате 60 тысяч рублей, еще и откладывая половину, в России можно спокойно прожить. Мы сейчас небольшой фрагмент дадим послушать. Павел Владимирович вычленял фрагмент, потому что ему было очень тяжело, нужно было убирать, как это будет, нецензурную лексику для нашего эфира.
8: Под конец разошел что-то прям начал только ей разговаривать.
22: Да, первая половина, послушайте цензурное.
0: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально.
22: В комментариях уже мечтают, что вот бы такое реалити-шоу кто-нибудь выпустил, где господин Лебедев действительно живет хотя бы один месяц на 30 тысяч рублей.
8: Артемий-то знает, как жить на 30 тысяч рублей.
22: Ну, правда, многих, конечно, возмутил тот факт, что совет раздает, мягко говоря, человек не бедный. Вообще нехорошо, но так приятно считать чужие деньги, особенно после таких советов. Многие, конечно, вспомнили, что в прошлом году выручка студии Артемия Лебедева вы не забывайте, что он не только тролль, еще и дизайнер, увеличилась в 1.5 раза и достигла почти 400 миллионов рублей, если верить данным сервиса «Русспрофиль», которые цитирует «Комсомольская правда». РБК-портал писал о том, что по признанию самого Лебедева, ладно, студия, больше доход, чем студия, ему приносят блоги, он зарабатывает в социальных сетях на рекламе. Ну и к тому же господин Лебедев, директор по дизайну ВКонтакте, и о его гонорарах, знаете ли, легенды ходят, а в интернете, богопротивном его сегменте, ходят расследования одного там журналиста и иноагента, который рассказывал о том, что посмотрите на доход канцлера Германии, 40 тысяч евро в месяц еще до вычета налогов и социальных взносов. Артемий Лебедев якобы получает от компании в среднем по 50 тысяч евро в месяц, больше Мерца. Врет, наверное,
1: расследователь. Наверняка, наверняка. Ну, 40 тысяч это много в месяц, согласен, для Германии. Но, что самое интересное, во второй части, матершинной части вот своего выступления, Артемий Лебедев сказал, видите новый телевизор, не надо его быстро бежать покупать, смотрите старый, видите что-нибудь такое. В общем, не надо потреблять много, ограничивайте себя, и тогда будет вам счастье.
22: Тратить деньги, например, на путешествия в Европе.
1: Нет, не надо.
22: Что в там, Азии. Знаете, что нет, в Европах тоже смотреть? Не советую. Нет.
1: Он же рекомендовал, что там, какие города. Нижний Тагил, Екатеринбург, что еще? Какой это любимый город?
22: С кем
1: город?
22: Есть контракт, того,
1: да,
22: и,
1: того и рекомендую.
22: Кстати, я еще про госконтракты не сказала. Это отдельная песня хейтеров Артемия Лебедева. Госконтракты. За всю, так сказать, многотрудную жизнь. Абстрагируясь, правда, вот сейчас абстрагируясь от личности конкретного человека. Он человек умный, он прекрасно понимает, что может вызвать такой резонанс, ну, конечно. То есть сказать что-нибудь спорное.
1: Хайпует,
22: то, что да, бьет, бьет куда-то. Ну, так что давайте абстрагируемся от самого Артемия и поговорим о том, как вы считаете, можно ли прожить в Екатеринбурге, ладно, Москва, Екатеринбург, на 30 тысяч в месяц? А можно это, или нет?
1: Это со всеми, вообще просто 30 тысяч?
22: Просто 30 тысяч рублей. Ну, может быть, еще 30 ты отдаешь, да, за ипотеку,
1: есть, вот ипотека, если у тебя своя квартира, это одно.
22: Подождите, но
1: другое.
22: Просто напишите, да. Давайте уже не ставить условия.
1: Давайте,
22: вот
1: давайте.
22: Вы же, Павел Владимирович, торгуетесь. Напишите, наверняка у вас есть такие знакомые. Наверняка. 30 тысяч рублей в месяц. И как? И что? Как они живут? Что там про дошираки,
1: сосиски? Доширак, тушенка. Тушенка, кстати, не дешевый
22: да
1: продукт.
22: Да вы что, вы в белорусскую когда-нибудь белорусские товары заходили?
1: Да, в любой магазин можно зайти, не белорусские
22: товары. По цене килограмма свежей говядины. Так, да. Поехали.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство, мнение, видеотрансляции во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Почему я про квартиру начал говорить? Есть своя квартира, ты платишь только за коммунальные услуги. Ну, допустим, если маленькая квартирка, то 1005.
22: 5-7, я тоже посчитала, если своя квартира однокомнатная, мы говорим не про Москву, про Екатеринбург, конечно, скромная однушка, вычитай, например, 7 тысяч за коммуналку, остается 23 тысячи. Если ты не испытываешь проблем со здоровьем, какое-то время ты, например, на гречке, в воде и еще чем-то, ты проживешь. Вопрос в том, как долго ты будешь здоровым оставаться.
1: Это да, не, ну можно же одну гречку есть, хотя, опять же, не будет хватать определенных веществ в организме.
22: Микроэлементов.
1: Да,
22: микроэлементов. Я вам скажу, что на 30 тысяч рублей в месяц можно с большим успехом жить и в Москве. Если, а, у тебя есть своя квартира, и, б, если за твою коммуналку, еду, передвижение по городу платит кто-то щедрый, тогда легко на 30 тысяч рублей.
1: И это если у тебя еще гардероб нормальный. И его не надо обновлять.
22: Кто-то щедрый, Паша, платит, разумеется, за гардероб.
1: Тогда тебе 30 тысяч не нужны, в принципе, если кто-то щедрый.
22: Между прочим, люди, которые занимаются рекрутингом, рассказывают, что на 30 тысяч рублей, знаешь, кто на северах знаменитый, могут прожить люди, которые вахтовики, те люди,
1: которым все оплачено, они только
22: которым
1: тратят...
22: Которым работодатели платят за проживание на квадратных метрах, в том числе корабельных, за спецодежду, за еду. Говорят, что многим вахтовикам просто некуда тратить деньги, они эту сумму, собственно...
1: Вахта для того существует, чтобы потом привезти что-то.
22: То есть, посмотри, как Лебедев же в чем-то прав.
1: Ну как, нет, он еще говорит, откладывайте. Вот у тебя 60 тысяч рублей на руках, ты 30 тысяч
22: А может быть, он просто пародирует некоторых финансовых советчиков, которые говорят...
1: Троллит их.
22: Да, которые говорят, что откладываете, а люди... Как откладывают?
1: Что откладывать?
22: Свою десятину. Как ты отложишь, когда ты еле-еле выживаешь на то, что получаешь? А что у вас и у ваших знакомых про 30 тысяч рублей в Екатеринбурге? Мы вас спрашиваем. Плюс 7-908-909-104-5. Все мессенджеры работают. Видеотрансляция ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5 продолжается.
1: А то, что доширак самые дорогие макаронные изделия, он в курсе? Никодим спрашивает.
22: Правда? Я не знаю.
1: Не, ну если пересчитывать на килограмм, то, наверное, да, потому что какая-нибудь условная Макфа или еще другие
22: но
1: продукты.
22: Но нет, они не самые дорогие макаронные изделия в России. Нет, я вам точно говорю,
1: может,
22: что нет.
1: Сам, ну, я к тому, что доширак дороже выходит, чем вот
22: обычные
1: макарошки, которые, как любят говорить.
22: Вот
1: Оксана да, пишет, на 30 тысяч рублей прожить можно, не ходить никуда, жить скромно, имея свое жилье и автомобиль. Не, а автомобиль не потянул.
22: Конечно, уже. Я удивилась. Я автомобиль не
1: просто так перенеслось. Два было сообщение.
22: Да.
1: Ну да, автомобиль сейчас не потянуть на 30 тысяч рублей. Пешком ходить...
22: Если говорить уже серьезно, почему возмутили многих так слова Артемия Лебедева? Потому что нормализация бедности – это отвратительно, особенно со стороны небедного человека. Эти слова – нормализация бедности.
1: Это цинизм чистой воды, вообще да. Вот в крайней форме, учитывая, да, кто это произносит.
22: Ладно, привет, привет, дорогой Москве в лице Артемия, и переходим к другим темам. Получали ли вы письмо... Павел Владимирович, ты получил письмо от
1: госуслуг? Я не помню.
22: С вопросом о планах на рождение детей.
1: Когда вижу, пройдете что-нибудь, какой-нибудь опрос, я сразу его стираю.
22: В общем, граждане России начали получать письма от портала госуслуги. И там вопрос про планы на рождение детей в ближайшие 2-3 года. Не за тем, чтобы выявить, не дай бог, тех самых...
1: Child-free запрещенных.
22: Да, а чтобы проанализировать демографическую ситуацию и, как пишут, адаптировать социальную политику для повышения рождаемости...
1: Видимо, там опросы простые. Ближайшие 2-3 года хотите ребенка завести, а если нет, то почему? Еще узнать причины, по которым...
22: Красный флаг, вопросы осторожней.
1: Да.
22: А там еще в опросе есть, например, вопрос о том, планируете ли вы улучшать жилищные условия в ближайшие 5 лет. Угу. А якобы полученные данные могут быть использованы для корректировки социальной политики, разработки новых программ, в том числе жилищных.
1: Не, ну это логично, что это нужно собирать статистику какую-то, нужно собирать мнение для того, чтобы понимать, куда двигаться.
22: Другое дело, что не все люди будут проходить такие опросы и будут откровенны. И поэтому в результатах может быть серьезное искажение.
1: Да-да, тем более, как, еще раз, от госуслуг тебе что-то приходит, ты уже начинаешь как-то переживать немножко.
22: А уж если идут по краю и спрашивают о том...
1: А почему ты не хочешь завести ребенка в ближайшие 2-3 года?
22: Да, если ответ будет социально неприемлем, как это принято сейчас говорить, люди просто не будут проходить, они закроют все и не захотят дальше общаться. Люблю, целую госуслуги, но на расстоянии. Еще из новостей любопытных. В Государственной Думе, пишет Лента.ру, назвали условия для встречи Канье Уэста и Владимира Путина. Вчера же разговоры уже пошли, что, возможно, вот после этого сообщения продюсера Яны Рудковской, что он после Петербурга еще заедет в Москву, и многие сделали вывод, неужели он собирается, точнее, Путин собирается встретиться с Уэстом. Так вот, Лента.ру рассказывает зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, что гипотетически, по ее словам, такая вероятность есть, хотя я думаю, что вряд ли кто-то из депутатов Государственной Думы вообще в курсе планов Владимира Владимировича, да и Канье Уэста. Но она, знаешь, она сказала, что Канье Уэсту нужно будет сдать тест на ковид и согласовать рабочий график.
1: На ковид?
22: На ковид, конечно, да. Еще она напомнила о том самом нейросетевом видео, где такой сгенерированный, ненастоящий Канье Уэст исполняет «Седую ночь» Юрия Шатунова, кавер только на английском, «Silver Night». Мы вчера вам давали послушать фрагмент. В общем, знаменитый, конечно, трек. И по ее словам, если рэпер действительно мечтает о встрече с российским президентом, как об этом говорили в концертном агентстве Say Agency, которое привозит Уэста, то пусть скажет ему, президенту, что может исполнить ее на русском языке. Фантазии, фантазии от Светланы Журовой.
1: Ну, на самом деле, если вспоминать карьеру Канье Уэста, то он был одно время таким амбассадором, то есть он вот народной дипломатией-то занимался. Он в Корею съездил, еще куда-то. То есть
22: о, как он занимался народной дипломатией, так что ему его высказывание 22-го года про Гитлера до сих пор эту народную как бы дипломатию
1: перестал заниматься народной дипломатией, когда начал говорить про Гитлера. Но то есть одно время
22: в
1: он
22: России
1: прям...
22: этого точно не забыли. Не сейчас припоминают, нет. Раскачивая тему возможного запрета этих концертов. Так вот, но мы сейчас не про это. Об этом уже сколько было сказано. Кстати, издание «Фонтанка» сообщает, что сайт петербургской «Газпром-арены» не выдержал количество пользователей после новости о приезде. И падал сайт. Ну, я не знаю, насколько все, но ну, большую часть билетов расхватали за полчаса. Билеты, на секундочку, от 9 до 160. 60 тысяч рублей стоили 10 и 11 октября. Так вот, накануне в СМИ распространились сообщения о том, что Канье Уэст якобы хотел выступить вместе с шаманом в Санкт-Петербурге. И я уже сейчас РИА Новости цитирую. Заслуженный артист России Ярослав Дронов заявил РИА Новости, что отказался от предложения американского рэпера, объяснив это тем, что рэп это далекое от его шамана, да, стиля культуры.
1: Рэп это глубокая мощная культура, но она не моя. Я не рос в этой стихии и не владею ее инструментами. В России много хороших рэперов. Пусть они и делают свое дело. Так что это просто не мой путь.
22: Не и мой он... путь. Такой в путь. Да. По словам собеседника уже 5-го канала, то самое интригующее предложение о сотрудничестве поступило, якобы поступило со стороны команды американской концертному директору шамана Александру Кочну, пишет 5-й канал. Портал, в общем, 5-го канала, но дальше пишет, что шаман артист категорически это. Отказался.
1: Организатор, есть нюанс, как говорится. Организаторы выступлений Канье Уэста опровергли информацию о переговорах с шаманом. Пиар-директор агентства Жанна Гарбер заявила одному из изданий. Нет, нам такого запроса не поступало.
22: Да ладно, Жанна, соответствующее заявление вообще-то гендиректор с Agency сделала Анна Супчева в комментарии ТАСС. Как организатор выступления мистера Уэста в России, я не обращалась к представителю артиста-шамана и не просила их о совместном выступлении. И уточнила, что для нее загадка, кто и зачем связывался с представителями шамана. Добавим, если связывался вообще, да. Но если так, то концертному директору господина Дронова большие вопросы, потому что хохот стоит повсюду и смеются над
1: на
22: кем.
1: На пустом месте напомните себе, почему бы и нет. Мы же знаем, что пиар бывает.
22: Это очень некрасиво. Я отказываюсь, а оказывается потом, да вы, батенька, соврамши. Хотя, может быть, речь идет о действительно американских, а не российских представителях Канье Уэста.
1: А, вот прямо оттуда взяли и позвонили шаману. Пока... Во-первых, он на латинице до сих пор пишется, так что нормально. Можно обратиться. Были просто слухи, даже не слухи, а была ошибка в сообщениях со стороны организаторов концертов, которые говорили, что оставляем за собой возможность заменить артистов и так далее, а потом они оправдывались, что они просто эту фразу перенесли из театральных выступлений. Ну, что в...
22: Ну, да, и...
1: А потом они ее убрали.
22: Да.
1: И на этой волне, видимо, пошли слухи, кто может заменить Канье Уэста, если он не приедет.
22: Бог с этим. Ну, вообще, билеты еще раз смели почти все. И по информации многих СМИ, на фоне новостей о выступлении вырос спрос на железнодорожные билеты в Петербург, на отели. То есть заявили о резком увеличении спроса на эти даты. Октябрьские, например, железнодорожными рейсами, пишут, стали интересоваться в 41 раз больше самолетами. В 16 раз. Билет на концерт Канье Уэста, если что, любимому учителю в преддверии 1 сентября не подарить. ТАСС сообщает о том, что со ссылкой на Роскачество, что подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. Иначе он может трактоваться как взятка. Не то чтобы об этом сообщают в Роскачестве, напоминают, потому что это давно уже есть в законе, 575-я статья Гражданского кодекса
1: об этом
22: запрещение дарения.
1: И депутаты некоторые вспомнили, например, Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что каждый год люди ломают голову, что же подарить. Напоминаю, 3000 рублей это потолок. Это не мое мнение, это статья 575.
22: Да. А в Роскачестве еще рекомендуют сохранять чек во избежание недопониманий. И еще очень-очень советуют не дарить деньги в конверте, тоже может трактоваться как взятка, кем? Хотя вдруг меньше 3000. Но, тем не менее, не ставьте в неловкое положение. Лучше ограничиться памятным сувениром или букетом цветов. При этом как раз на днях замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выступил с инициативой повысить лимит стоимости подарков учителям хотя бы до 5000 рублей и сказал: слушайте, в иных городах коробки конфет и букеты цветов больше 3000 рублей стоит. Давайте уже расширим. Время-то идет, инфляция, а у нас по-прежнему 3000 рублей. Напишите нам, пожалуйста, вспомните в оставшиеся 2,5 минуты, какие подарки вы дарили учителям? Какие? Может быть, вы сейчас потрясете всех своей оригинальностью.
1: Да, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже ваши воспоминания, что вы дарили учителям, потому что букет-то тоже сейчас может быть гораздо больше.
22: Сказали только что, если нас слушают учителя, напишите, что бы вы хотели получить в подарок. Например, психолог Марина Владыкина в беседе с порталом 360.ru обозначила топ самых неудачных подарков для учителей. Возглавляют алкоголь и табак. Потому что некоторые учителя такой жест могут воспринять как оскорбительный и недопустимый. Или, например, руководство этого учителя. Угу. На втором месте косметика, средства личной гигиены, мыло, духи. Потому что что-то слишком личное.
1: Угу. Вот. Мыло – это хорошо. Да.
22: А портал Parents.ru спросил у учителя, некого учителя русского языка и литературы, ее зовут Ольга Александрова, какие презенты уже надоели, а какие могут обидеть. Вот она тоже ставит продукты и алкоголь на первом месте, причем это раньше, говорит она, во времена дефицита банка кофе и палка копченой колбасы были ценным подарком. Сегодня желание подкормить учителя не вызывает ничего, кроме недоумения. Неужели мы выглядим настолько оголодавшими, что нас хочется подкормить? Знаете, и потом она говорит, ну, или сертификаты, например, в гипермаркет или какой-то продуктовый магазин, кому их дарят?

0: это выглядит немножко оскорбительным.
1: А
0: согласен.
1: Вот, например, портал пишет... Про город называется, пишет портал Йошкар-Ала. Учитель из Йошкар-Алы назвала лучший подарок 1 сентября.
0: Книга?
1: Нет. Кстати, многие книги не советуют дарить, потому что если это какой-нибудь томик Есенина, поверьте, у человека там вместе с чайными парами запылившимися.
0: А вот сертификат на книгу?
1: Нет, не угадал. Не угадал. Лично для меня, пишет эта дама, подарком фантастического уровня стал принтер от родителей. Теперь я печатаю детям цветные материалы, и это преобразило уроки. А что там про 3000?
0: Вот я тоже хотел спросить. Ну, не соблюли на тот момент, видимо, закон.
1: О, Оксана пишет, мы в третьем классе на выпускном подарили от родителей набор духов Dior.
0: Ну, опять же, духи должны подходить, с другой стороны.
1: Это очень нравится. Личный подарок, да. Но, может быть, знали, что
0: может быть,
1: человек
0: знали.
1: Любит.
0: Когда знаешь учителя, это хорошо.
1: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию под карантинных товаров из Армении полностью заблокировано. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием тем городских и частных систем видеонаблюдения. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем

0: около 20 градусов выше нуля.
1: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
4: Повтор программы.
5: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
6: Присоединяйтесь к адекватным людям на частоте 104,5 FM.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
9: Привет.
8: Вот я так грустно все это говорю, потому что синдром августа. Есть такое понятие. Оказывается, да, это когда мы уже лето провожаем, осень еще не встречаем, но уже беспокоимся относительно того, что будет осенью, а осенью будут школы, вузы и так далее, и так далее. Потому что у нас так принято с 1 сентября, с начала осени начинаются и очередные проблемы. Скажем так, вот об этом, обо всем сегодня будем говорить. Синдром августа. Почему мы сейчас в августе чувствуем себя уставшими, напряженными, чувствуем некое беспокойство относительно того, что
9: грустинку
8: будет, грустим и так далее. Вот он, август. Сплошные проблемы. Никуда не деться. Мы думаем, что все кончится. Кстати, на август всегда переносится такое представление, что в августе происходят и катастрофы, и все остальное. То есть август вообще, в принципе, в мифологии такой условной мировой, он считается месяцем ужасов. Не знаю почему.
9: Никогда не слышала об этом. Для меня август месяц ужасов, потому что начало учебы, начало работы.
8: Тебе-то что учеба, работа?
9: Потому что я живу академическими годами с сентября по май. То есть я живу как школьник. Ну, потому что я детский психолог, и потому что я много работаю действительно с детьми и подростками. И еще я постоянно учусь, а учеба у нас тоже постоянно. Ну, правда, сейчас у меня учеба любимая, она мне нравится, но, тем не менее, это напряжение, это какие-то... Да, она не с 1 сентября, но все равно с осени начинается.
8: Это уже повышение квалификации называется.
9: Да.
8: А там безобразие с расписанием, но...
9: Ну что, будем говорить сегодня о том, что август,
8: вот
9: о том,
8: август,
9: что заканчивается,
8: почему?
9: Как есть еще такой синдром долгого воскресенья называется, то есть mm-hmm. как будто бы вот, ну, воскресенье же это выходной день, но все уже понимают, что половина головы,
8: напряжение, да,
9: да, она уже про работу, она уже про то, что придется лечь пораньше, придется выспаться, придется встать рано, придется идти на работу, придется очень много всего волевого, нежелаемого, а того, что необходимо.
8: Волевое, нежелаемое. Интересный подход.
9: Да, ну, воля – это же про то, что необходимо.
8: Хочется.
9: Да, то, что нужно, а не то, что хочется. Ну, помните, как я всегда говорю, лимбическая система – это про эмоции, это когда само, это когда вот на драйве бежишь, mm-hmm. делаешь с удовольствием что-то, а воля – это лобные доли, это то, что обязательно,
8: нуть.
9: Это то, что
8: вот
9: нужно.
8: Это все.
9: Да, это то, что необходимо. И сегодня мы пока не будем говорить про сезонные аффективные расстройства.
8: Уже, кстати, начались, есть свидетельства того, что отдельные персонажи, которые, ну, отмечаются, скажем так, вот эти сезонные угу. обострения, они уже обострились.
9: Да, они уже начинаются, причем в этом году почему-то раньше, я не знаю почему.
8: А может лет его... такое?
9: Да, думаешь?
8: Мне кажется.
9: Не знаю, не могу сказать, пока что не поняла почему. Единственное, что начала замечать, что и клиентам как-то рано становится хуже. Ну, допустим, первый mm-hmm. раз в жизни за 20 лет моей, ну, там, не знаю, сколько я, 10, наверное, лет я на радио и телевидении выступаю, и у меня впервые за эти 10 лет 3 августа первый раз уже про начало осени попросили дать комментарий. 3 августа.
8: Коллеги уже почувствовали обострение?
9: Да, угу. да. И я так удивилась, я говорю, подождите, стоп-стоп, 3 августа, народ, рано. Мне говорят, ну вот главный редактор сказала, уже пора.
8: Мне кажется, пора.
9: Вот, и поэтому для меня в этом году действительно сильно рано. Все начинают как-то грустить о начале
8: осени. А вообще, вот эти изменения климата, наверное, вот вообще случайно появившаяся идея, они тоже влияют, потому что, ну что такое конец осени? Ой, конец лета. Это когда мы вот переходим в осень, когда холодно, страшно, дождливо, а у нас все лето такое.
9: Слушай, нет, у нас лето странное, оно дождливое,
8: жаркое, но тепло сочетается с дождями.
9: Ну, тогда бы у нас не было перехода. Смотри, если бы у нас не было лета, тогда бы не было перехода на осень. А раз есть и есть достаточно яркий переход,
8: это конструктивизм, потому что осень у нас начинается, ты правильно сказала, с учебным годом. Почему?
9: Да.
8: Потому что вот так устроено, так календарь устроен.
9: С рождения, мне кажется, с 3 лет, вот как в садик отдали, так, собственно говоря, с сентября же даже в садик, я не ходила летом вообще, для меня лето это лето всю жизнь, и я, ну, мне кажется, я до сих пор не понимаю, почему я должна работать летом, для меня это какой-то я...
8: Так таким летом что делать-то еще?
9: Грущу, конечно, что у меня летом...
8: Сидеть у камина и работать, и все.
9: Да, у камина. Я себе представила просто камин в своем кабинете. Было бы неплохо. Да, вот. Было бы неплохо. Это следующий этап. Следующий мой кабинет будет с камином, если, да, если в такой дальше...
8: Рассуждайте дальше, да, парадигме.
9: Парадигме в такой погодных таких условиях жить.
8: Ну ладно, все, пошутили как могли. Тем не менее, почему именно август? Вот с одной стороны, мне кажется, это как раз конструкция 1 сентября, начало нового года. Когда-то это было реальным новым годом, кстати, да, вот наступление осени. А сейчас это связано с учебным годом, да, это с тем, что люди, дети идут в школу. Как-то это первое, да, конструктивизм такой. Мы подготавливаемся, у нас тревога, потому что важное событие.
9: Да.
8: Так или иначе, мы же покупаем.
9: Кстати, про 1 сентября у первого класса я в ближайшее время выпущу небольшой такой видеокурс про то, как подготовить первоклассника и себя, родителя первоклассника, вот к этому событию. Там будет еще, какие вопросы нужно задавать ребенку обязательно после школы, поэтому следите. Я в ближайшее время, это будет коротенький видеокурс, буквально на, ну вот, не знаю, 20 минут, мне кажется, я уложусь, по крайней мере, постараюсь.
8: Я тебе отвечу за школьника, плохо себя чувствую, не хочу в школу.
9: Да-да-да. Отстаньте. Да, и вот как раз я буду говорить о том, как так разговаривать, чтобы не нарываться только на это. Ну и потом, я говорю именно про первый класс, про то, как первоклассникам идти, потому что тревоги очень много.
8: А первый класс, самих... кстати, изменился, мне кажется. Вот психология первого класса, она немножко поменялась, потому что, ну, раньше, да, это было такое радостное событие, да, я пойду 1 сентября,
9: да.
8: Я пойду там со цветочками,
9: обычно
8: со всем остальным.
9: Обычно все радовались,
8: да. А сейчас как-то уже вот эта вся информационный гнет.
9: Именно поэтому, да, я хочу вот этот выпустить видеокурс, поэтому, пожалуйста, следите. Я хотела бы как можно большему количеству первоклассников и родителей первоклассников подготовить, ну, чтобы они успели. Поэтому сегодня про первоклассников мы не будем говорить. Сегодня мы поговорим больше про вообще август.
8: Вот.
9: Как жить в него.
8: Есть конструктивизм 1 сентября, а есть реальности. Есть погода, которая намекает, что все, лето кончилось, отпуска у тебя больше не будет. Ха-ха-ха. Если ты на лыжах не ездишь.
9: Кого как? У некоторых, знаешь, отпуск осенью и зимой, и весной бывает.
8: Ну, это если ты можешь уехать. Ну, то есть, погода подсказывает, что кончается что-то такое, что можно было бы использовать, да, как отпуск.
9: Да.
8: И вот эти два фактора, точнее, да, они сочетаются и приводят к тому, что люди начинают страдать.
9: Да, люди начинают страдать, это правда. И о чем я хочу сегодня еще поговорить? Про то, что вот как воскресенье, да, последний день, там, не знаю, выходного, последний день отпуска и последние дни лета, как их проживать, чтобы это не было настолько печально, потому что мне начали писать, что да, очень печально. Печально возвращаться в рутину, печально возвращаться, там, не знаю, в то место, где мы живем обычно, там, из деревни, например, или из какого-то другого.
8: А еще и дачный сезон, ну, он попозже заканчивается.
9: Ну, тем не менее, ну, вот, например, я в деревнях и на дачах все лето проводила, на озерах, и поэтому возвращаться в город было тоже неприятно. Дети многие живут за городом во время. И я знаю, что уже где-то с середины августа, как минимум, ну, а то и раньше, детей возвращают домой. И это стресс для родителей
8: для всех.
9: И для детей тоже, потому что все, опять надо вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Родители начинают нагнетать, родители расстраиваются, что нужно покупать опять все к школе, а это все очень дорогостоящее.
8: Доделывать задания,
9: вспоминать, что такое математика и русский, и так далее, вспоминать. Я всегда всем говорю, что желательно за 2 недели до школы, если были какие-то пробелы в учебе, то уже начать заниматься все-таки. Я против того, чтобы все 3 месяца ребенок, бедняга, занимался математикой, русским или еще какими-то предметами. Я считаю, что отпуск должен быть у ребенка обязательно. 1-2 месяца, не меньше. Не просто так выдумали советские наши психологи и физиологи. 3 месяца отдыхать детям. Не просто так это нужно. И мы вынуждены напоминать родителям, что эти 3 месяца как раз для того, чтобы ребенок отдохнул и забыл. Забыл все. Потом он успеет вспомнить. Но последние 2 недели перед 1 сентября уже можно начинать потихонечку вспоминать буквы, цифры в 9 классе.
8: Как оно пишется.
9: Да-да-да. Как ручку держать в руках. Ну и так далее. То есть вот это уже все можно делать.
8: Не гаджет, но ручку.
9: Не гаджет, а ручку. Да, очень грустно. Значит, что... Важно. Важно понять, что это расставание, это прощание, это такое оставление, да, чего-либо. А мы в нашей, по крайней мере, культуре не умеем прощаться. Мы не умеем оставлять. Как правило, вот смотрите, есть 2 типа людей. Кстати говоря, когда я готовилась, я прочитала, какие из последних были научные исследования, ну и социологические исследования на тему осени, отношения к осени и так далее. Вы знаете, большой корреляции нет. То есть вот есть пул людей, есть люди, которые реагируют на смену сезонов, а есть люди, которые не реагируют на смену сезонов. И говорить о том, что вот прям всем тяжело осенью, это неправда. Далеко не так. То есть людям, как правило, если они предрасположены к этому с самого начала, да, там, своей жизни, то это будет, скорее всего, происходить. И вот как ты говорил, что уже сейчас первые звоночки начинаются у наших клиентов, у пациентов психиатрии, да, действительно ухудшается состояние с середины августа к сентябрю, сентябрь, такое достаточно тяжелое психологическое состояние у тех, кто подвержен. А у тех, кто не подвержен, как ни странно, нет.
8: Но у нас же сейчас, если говорить о работающих людях, тоже сломалась вот эта вот конструкция, что лето обязательно отпуск.
9: Да.
8: Нет. Мы работаем летом спокойно, без каких-то, не то что спокойно, без каких-то отдыхать всегда хочется, но тем не менее, летом можно работать. То есть нет вот этой вот конструкции. Но у тех, у кого школьники, особенно младшие школьники, это другое.
9: Конечно.
8: То есть они все равно зависят, они завязаны.
9: Да, они не могут себе позволить настолько расслабляться. И все вот эти курсы дополнительные, очень много напряжения на контроль у родителей возникает. То есть очень много приходится следить за тем, чтобы ребенок вовремя встал, вовремя пошел, вовремя вернулся, вовремя сходил туда, вовремя сделал это, домашку выучил, начинают вызывать учителя, начинается оценочная вся эта чехарда. То есть очень много контроля у родителей. Очень много. И вот на эту тему я вообще толком не знаю, как помогать, кроме того, что принимайте это. Принимайте. Ну, то есть, вот смотрите, то, на чем я сегодня делаю акцент. Если вы реагируете негативно, если вы реагируете тяжело на смену с лета на осень этого сезона, Если вам тяжело переходить с летнего режима на осенний учебный режим, то отнеситесь к этому как к своей норме, что вам от этого грустно. И примите уже это, да, грустно. Ну,
8: то есть такие вещи, которые нужно делать, уборка помещения,
9: да.
8: Например, не все любят
9: учиться. Надо, это грустно, это противно, это не хочется
8: водить
9: делать.
8: Водить детей
9: в школу и в другие заведения, да.
8: И в этом-то есть синдром.
9: В этом,
8: я,
9: да.
8: Я только что расслабился, вот только получил удовольствие от жизни. Я могу спать, например, да, ну, если говорить про первую смену, у школьника, я не должен вести его в школу,
9: Да-да-да.
8: ее, неважно. Да, я могу поспать. А тут август.
9: А тут опять, да, середина. И тут мы опять ждем, что вот сейчас уже. Ну, во-первых, самое важное, да, 2 недели это уже мало. И да, если у вас маленькие школьники, вам придется уже сейчас, я думаю, что многие уже это сделали, покупать какие-то предметы для школы. Это одежда, это...
8: Ну, да, неважно, там от концтоваров до рюкзаков и прочего.
9: Да. Конечно, круто, если вы это будете делать, ну, допустим, не одежду и не обувь, а концтовары и какие-то рюкзаки в начале лета, чтобы вам в конце лета не приходилось этого делать. То есть вы к концу лета поймете, о, классно, я в мае уже купил новый ему рюкзак. Угу. С одеждой не пойдет, потому что мы никогда не знаем, да, в августе угадать, какой размер будет у вашего чада. К сожалению, это только осенью можно делать.
8: Это понятно. Вот родители, понятно. А что просто люди страдают? Почему?
9: А что просто люди страдают? Да потому что, ну, во-первых, давайте, это то, что я каждый год говорю осенью, что чем меньше солнечного света, тем меньше дофамина, и чем меньше на сетчатку глаза солнце попадает, меньше дофамина синтезируется.
8: У нас и так без солнца поллета прошло.
9: И поэтому, но у нас становится короче, заметно короче день. Угу. Чем дальше, тем короче. Мы каждый год это знаем, каждый год мы это замечаем, и это грустно, потому что если летом мы в 10 вечера еще светло, еще можем гулять, и у нас еще ощущение, что, ну вот смотрите, мы в 6-7 закончили работу, а до 10 светло, то есть у нас еще полдня есть для себя, то зимой у нас становится в 6-5 уже поздно, ой, темно, и тогда заканчивается рабочий день, и как будто бы заканчивается жизнь. И человек это воспринимает трагично. Человек это воспринимает тяжело.
8: Но зимой люди привыкают уже. Зимой привыкают.
9: Да, конечно, там уже, дай бог,
8: вот этот, то есть, снег переход.
9: Выпадет. Вот этот переход, он очень тяжелый. Mm-hmm. То есть для психики это очень тяжело, когда темно. Поэтому мы рекомендуем, осенью я еще про это буду говорить, но уже сейчас напомню, что можно включать как можно больше иллюминации желтого света, желательно желтый, все-таки не белый. Потому что сетчатки глаза не очень есть разница, какой это свет, солнечный или от лампочки. Но он должен быть желтый. Он должен быть спектра, похожего на солнечный свет. Дальше, про прощание, да, про, вот, про то, что мы должны проститься и отпустить. Вот лето заканчивается, и смотрите, вы можете, например, понять, что так, я не успела, ну вот я в это лето, честно вам признаюсь, почему-то я в мае думала, боже, еще столько всего впереди, я столько всего успею, и вот сейчас середина августа, и поняла, что я так и не встала на ролики снова, опять в это лето.
8: Какие ролики?
9: Ролики, ну захотела я на роликах покататься в этом году, и я не покаталась, и если у вас есть такие же вещи, ну да, мы еще успеем, еще будут сухие осенние дни.
8: Сентябрь еще будет.
9: Дай бог. Да? Но вы можете начать выписывать, что сделать в следующем мае.
8: О.
9: Да, можно так
8: ручка
9: сделать.
8: С потому бумажкой
9: что... Ручка с бумажкой, да, давненько не было. Потому что ощущение вот конца, это тяжело. Наша, как я говорила, культура, наша психика, мы не научены прощаться, мы не научены говорить
8: научен?
9: «до свидания».
8: Я не знаю, в других культурах нету ощущения августа. Ну, нет, я понимаю, если ты живешь на юге, в Средиземноморье, то тогда у тебя как-то по-другому происходит все.
9: Смотри, я про прощание говорю вообще в целом. Ну, то есть, например, ритуалы прощания, когда умирает человек, у нас это все-таки трагедия. И мы воспринимаем любой конец как трагедию. Тогда как, ну, я не знаю, мексиканские народности, они по-другому к этому относятся.
8: Но подожди, во всех культурах вот этот переход к осени, это урожай и прочее, прочее, тоже умирание, воскрешение и так далее. Во всех культурах он был, этот
9: и
8: ритуал.
9: И поэтому мы на это и реагируем.
8: Мы еще больше реагируем,
9: потому что мы не умеем
8: урожай,
9: отпускать.
8: Потому что нет.
9: Потому что у нас
8: рискованное земледелие.
9: Вообще, конечно, осенью очень много праздников. Вот недавно Медовый Спас был вот в эти выходные, да. Очень много было земледельческих праздников и радости, что наконец-то можно будет отдохнуть, да, потому что летом очень много работы было на полях.
8: Ушел. И все.
9: Ты как будто не историк, да, не знаешь.
8: Я вот как раз как историк говорю, что на самом деле земледельческие культуры работают меньше, чем
9: индустриальные. Нет, я имею в виду, что почему все радовались, что наконец-то можно будет поотдыхать зимой.
8: Да, потому что будет что поесть. Не поотдыхать, а
9: не
8: потому что
9: со мной.
8: Я буду спорить с тобой как историк.
9: Ну, летом тоже можно что поесть, согласись. Летом есть, что поесть.
8: Нет, так это радость от того, что вот мы накопали много чего поесть. Будем
9: да,
8: есть.
9: И в том числе можно наконец-то посидеть, повязать, пошить, а не попахать на природе.
8: Ладно, я не буду сейчас углубляться в аграрную историю.
9: Вот уж фольклор я точно знаю.
8: Фольклор-то понятно.
9: Мы очень радовались всегда все эти песни наши фольклорные про то, что наконец-то зима, можно отдохнуть. Вот такие песни были в фольклоре.
8: Еще больше отдохнуть.
9: Но мы далеко ушли оттуда. Мы сейчас не очень близко к земле. Да? Мы не радуемся, что у нас наконец-то зима наступает.
8: У
9: мы
8: нас
9: скорее
8: есть учебный год
9: по этому поводу.
8: Вместо пашни.
9: Да, и вот уметь говорить «до свидания», уметь прощаться – это то, что вам необходимо уметь делать, чтобы не страдать осенью. То есть поблагодарить, ну вот как любое прощание, поблагодарить за то, что было, наметить, что я еще бы хотел в следующее лето сделать, и потихоньку переходить мысленно в новый этап. Потому что вообще осень считается этапом размышлений, этапом рефлексии, этапом раздумий, вот как раз у камина, вот это вот,
8: вот
9: все.
8: Вот мне кажется, это как раз вот старое представление об осени, потому что в современном мире все меняется.
9: Но
8: у нас
9: не
8: нет
9: менее.
8: Осени, зимы, и лета, и весны. Ну, с точки зрения цифровизации, например. Потому что мы постоянно в цикле. У нас нет циклов естественных. У нас циклы исключительно рабочие, исключительно какие-то не связанные с тем, как солнце встает или садится.
9: Мы не можем не зависеть от этого.
8: Почему?
9: Мы от солнца зависим очень сильно. Я только что сказала, что чем меньше солнца, тем меньше у нас радости в организме, и поэтому нужно витаминчик D, например.
8: Темнота.
9: Да, некоторым нравится. И переход как раз научиться видеть в каждом сезоне что-то позитивное, это наша с вами святая обязанность. Что осенью, например, можно действительно посидеть, попить горячий какао вечером, подразмышлять, почитать, посмотреть на
8: красивые...
9: Нельзя? Летом надо
8: кроме
9: бежать.
8: Кроме горячего какао.
9: Куда-то. Летом надо все время куда-нибудь бежать, резвиться, играть на природе, купаться.
8: Лечь на вот этот вот, как это называется, лежачок.
9: В этом году я увидела, как в реке Исеть купаются дети. Впервые
8: детям
9: в жизни.
8: Детям только в воду покажи, они
9: никогда
8: везде будут
9: купаться. Никогда в жизни я не видела, чтобы в центре города дети купались в Исети. Настолько она разлилась, что дети решили, что она достаточно чиста для купания.
8: Чем больше воды, тем чище.
9: Они так решили, видимо. Первый раз я это увидела. Поэтому резвиться, гулять, бегать, дышать. А осенью, извините, под дождем не каждый готов побегать, порезвиться и купаться.
8: Люди спокойно ходили под дождем летом.
9: Да, кстати, летом было прекрасно под дождем, потому что когда тепло под дождем, все-таки это не то же самое, что и когда холодно под дождем. Поэтому, что такое август? Август — это такая
8: Точка бифуркации, как сказали бы некоторые.
9: Ну, мы так говорить не будем.
8: Не будем.
9: Нет,
8: ни за что.
9: Я хотела сказать, что это наша тренировка к прощанию. То есть уметь останавливаться, уметь отпускать, уметь закрывать какие-то темы, это то, что должен уметь каждый человек, психика каждого человека должна уметь попрощаться.
8: То есть ты говоришь сейчас про прощание, как будто бы мы все-таки действуем в алгоритме древних обществ. Потому что все вот эти вот, культуры, да, осень была связана с прощанием,
9: да.
8: С культом умерших,
9: да.
8: Со всем остальным, да, неважно, в какой, в греческой, в мексиканской, там, в индийской и так далее культурах, это всегда было такое вот прощание. То есть никуда из психики это
9: никуда
8: не делось.
9: Никуда не делось. Никуда. Мы еще очень-очень древним способом живем, если говорить про наш мозг и психику. Поэтому, да, август – это как раз успеть последние две недельки, если вы ну, хотите получить удовольствие, и в то же время закрывать, да, уметь закрывать проекты, в том числе проект под названием «Лето».
8: Надо вернуть Новый год на 1 сентября, мне кажется.
9: Может быть.
8: Ладно, сейчас мы прервемся, у нас необходимый перерыв. Сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
10: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
13: Добрый день, уважаемые слушатели.
12: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования? Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
13: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
12: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
13: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
12: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
13: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациента. пациентов с онкологическими заболеваниями.
12: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клинике «Здоровье 365».
14: Если хочешь быть здоров.
15: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
16: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
17: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
20: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
7: Лиц старше 12 лет.
8: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
9: Еще раз всем привет.
8: Про синдром августа. Не императора, а месяца. Мы сегодня рассуждаем, что в августе с людьми происходит, почему так грустно бывает, почему случаются депрессии, почему люди воспринимают это как ты сказал, да, момент прощания.
9: Да.
8: С недолгим летом. Чем прощаться-то, в конце концов, у нас-то? С лет-то особо. Ну, ладно.
9: У нас всегда есть с чем прощаться.
8: С чем прощаться
9: лето
8: всегда
9: есть. Лето. Да.
8: Лето есть лето.
9: Лето – это праздник. Три месяца праздника. Так один из юмористов говорил, что у нас в России не сплошные праздники, перечислял и говорит, дальше лето.
8: Поэтому летом только один праздник государственный. Ну, ладно. Кстати, почему-то у нас на первое полугодие все праздники почти выпадают.
9: Ну, надо же
8: как-то... За исключением парочки.
9: Выжить. Потому что надо в это
8: время. После зимы. Ну, ладно, вот, кстати, про то, когда делать праздники. Ладно, это отдельная тема, может быть, ее когда-нибудь обсудим. Но действительно, если у вас вот этот синдром августа, месяца августа, когда вы чувствуете, что лето уходит, вы что-нибудь не доделали, что хотели бы сделать летом, у нас же лето, и как любой отпуск, это же надо что-то сделать.
9: Все, куча
8: дом
9: всего.
8: Построить, ну, да. Сына родить и дерево вырастить.
9: И еще отдохнуть.
8: И отдохнуть при этом.
9: Покататься на всем, что ездит. Угу. Ну, это вот в моем случае. Я вот на всем хочу покататься. В этом году я наконец-то на велосипеде покаталась.
8: Сколько раз?
9: Раза.
8: Молодец еще.
9: Подожди, это уже...
8: А уже повод погрустить, что ничего не успела. В общем, да, август наступил.
9: Ну, вообще-то погордиться, что я покаталась. Вот смотрите, да, тут разное отношение к этому. Можно погрустить, что очень мало покаталась, а можно порадоваться, что хотя бы сделала это, да. Я сделала ТО, а он у меня уже на ходу опять, и вот я могу теперь кататься на нем, и в следующем году я уже спокойно... Ну, кстати, зимой я тоже могу кататься. Погрустить, что не успела что-то сделать, но при этом записать себе куда-нибудь, чтобы в следующем году обязательно это успеть
8: сделать. Куда записывать-то? Зачем? Ну вот запишешь ты, и куда?
9: Потому
8: бумажку где держать-то?
9: Да,
8: она же потеряется до следующего.
9: Да в телефоне держите.
8: Следующего
9: лета. Я всегда считаю, что если
8: так
9: это
8: не
9: письменная
8: практика... Так она в телефоне потеряется, чем быстрее.
9: Нет.
8: Ну как нет-то?
9: Специальные записки там есть.
8: Ну они там копятся,
9: слушайте,
8: копятся,
9: ну, если
8: теряются.
9: Вы потеряете записку... Значит, не так уж вам это было и нужно. Вот и
8: вообще
9: все.
8: Записки, мне кажется, они как раз вот их судьба записок
9: это
8: в этом состоит.
9: Это тоже неплохо. То есть, если вы выписали, выгрузили это из головы и расслабились, то какая разница, куда потом уже девается эта записка? Слава богу, что потерялась.
8: Значит, и не надо никуда ездить.
9: Не надо никуда, да, ничего делать. Ну, то есть, смотрите, проститься с летом. Это тоже важный. Вот недаром у наших предков было много ритуалов. были ритуалы прощания с летом.
8: Ну,
9: мы сейчас
8: чуть попозже, правда.
9: Вообще ритуалы не используем, к сожалению.
8: Да почему используем другие?
9: А наша психика все еще нуждается в этом. Мы не очень далеко ушли от наших предков в плане психики, как мы всегда все нейрофизиологи, биологи, психологи говорим о том, что мы очень быстро когнитивно развиваемся и очень медленно эмоционально-психологически. Мы крайне медленно. То есть мы такие же, как были там 200 лет назад, 300 лет назад.
8: Меняются формы, а содержания
9: нет. Психика не поменялась, да. И поэтому нам так становится тяжело. Поэтому 21 век считается веком пандемии психиатрических и психологических расстройств, потому что мы не успеваем, наша психика не успевает. И если раньше все очень размеренно менялось, мы могли прогоревать, попроститься, попрощаться с летом и перейти плавно в осень, войти в новые режимы, в новые скорости, потому что осенью другие скорости должны бы быть медленнее.
8: Ну, понятно.
9: Но у нас они, как правило, быстрее сейчас, потому что надо успеть в школу, надо успеть
8: потому что у нас другие
9: поработать, и все успеть.
8: Экономические, социальные отношения.
9: А психика все такая же, старая. Поэтому давайте помогать своей психике. Мы ничего не можем сделать с нашим внешним окружением, с нашим миром быстрым, но мы можем помочь своей психике. Каким образом? Попрощаться. Да? То есть можно сделать специальное... прямо...
8: Чучело сжечь.
9: Можно
8: это
9: чучело
8: зимой
9: сжечь.
8: Такая,
9: можно сходить
8: делают
9: на природу. И, вы знаете, самое главное, внутри ощущать это ритуалом. Неважно, что вы делаете. Если вы просто пошли погуляли по парку, но при этом вы себе сказали внутри, в голове, да, что вот так прощаюсь с летним парком. В следующий раз, скорее всего, когда я в тебя приеду, это будет уже осень. Ну, например, вы так редко гуляете по парку. Так тоже бывает в нашем мире. То есть, или вы съездили на природу, на озеро, и вы посмотрели на озеро и сказали, ну все, вот, летнее озеро, пока, в следующем году увидимся. То есть, вам нужно, чтобы ваш мозг понял, да, конец происходит, да, мне надо попрощаться, но дальше будет что-то новое. И ваш мозг должен переключиться на новые этапы. То есть этап осени. И вам нужно придумать, что осенью ценного, классного, чудесного, замечательного и красивого у вас будет. Потому что пока мы концентрируемся на конце предыдущего, мы впереди, наш мозг ощущает только тревогу. Да, психика будет
8: хорошее
9: ощущать,
8: кончается, плохое начинается.
9: Ничего не понятно, что там начинается. Ведь мозгу даже страшнее непонятность, чем плохое. И когда я концентрируюсь на предыдущем опыте, то есть на лете, что вот летом было так-то, вот летом было
8: это. Ну, у нас лето каждый год происходит. Почему человек не может понять, что после лета приходит осень? Зачем обязательно с чем-то прощаться, настраивать себе? Ну, да, лето, было
9: если
8: лето.
9: Если тебе не надо этого делать, то не делай. Почему? Потому что мы очень-очень медленно меняемся в психическом смысле. Потому что мы продолжаем быть, ну, такими зверьками. Да. Ну, вот у нас очень много бессознательного. Очень много. Инстинктивного очень много. То есть, как только темнеть начинает, нам немножко страшнее становится, как-то опасливей, грустнее, потому что дофаминчик не выделяется, энергии меньше становится и так далее. Мы вообще-то недалеко ушли от животных. И глупо
8: некоторые
9: забывать
8: животные
9: про это.
8: Вполне себе ночью живут, наоборот.
9: Да-да-да.
8: Охотятся.
9: Но мы не такие животные.
8: Почему? Мы же всеядные. Мы
9: Но
8: можем
9: мы не
8: все.
9: Ночные. Мы не ночные.
8: Не
9: у нас
8: ночные.
9: Нет.
8: Ну,
9: не
8: ты посмотри на клубы не ночные.
9: Да, а потом эти бедные ребята отсыпаются и страдают болью разной. Поэтому, когда вы прощаетесь, концентрироваться на о том, что закончилось хорошо, нужно провести такую ревизию. Что хорошего было в это лето? Что я успел сделать в это лето? Что мне понравилось в это лето? Дальше. Чего я не успел сделать? Да? Тоже так подумать. Можете не писать, можете написать. Это как уж вы захотите. А чего я бы хотел в следующем году, чтобы все-таки было у меня еще, помимо того, что я вот сделал уже. И плавно переключаемся на будущее. То есть мы вот этот прожектор свой внутренний вот на прошлое включили прожектор, осветили все лето, которое прошло, отрефлексировали его.
8: Дрянь было лето. Давайте осень.
9: Дальше. Этот прожектор поворачиваем на будущее. Смотрим, что будет.
8: А там дети в школу, каждый день вставать в 6 утра, там, в 7 утра, кормить, выпихивать ребенка в школу, а не дай бог еще и вести.
9: Запятая. И помимо этого, еще хорошие, какие есть осенью.
8: Раз в неделю ребенок приносит пятерку из школы, ура, ура. Остальное все двойки.
9: Очень сочувствую тебе, Павел Рубцов, если твое будущее выглядит так печально. Опять же, да, какие-то встречи приятные, какие-то... Ну вот про осень я всегда говорю, что купите себе что-нибудь классное, красивое на осень. Особенно женщин это касается. Что-нибудь приятное. Допустим, шубу. Какая разница? Что-то, что вы будете ждать, что будет холодно, а я это надену. Потому что если у вас еще камин. И нечего надеть красивого, то вам будет совсем грустно, что все эти летние наши платьишки уходят, а сейчас я опять надеваю черный свой кардиган.
8: Кстати, это в наших широтах, наверное, еще один плюсик к вот этим страданиям осенним. Это именно то, что
9: одежда.
8: Приходится
9: да.
8: все больше и больше
9: эти
8: на себя надевать.
9: Эти все шуточки про то, что еще только оделся, а уже устал. Ну, вот это все, да. Но если у вас красивая, теплая одежда, если вам нравится она, если она яркая, если вы хотите ее надевать, она приятная телесно, кинестетически, да, кожа вам, то вам даже, в общем-то, будет приятно. Я вот, например, уже немножко скучаю по своей осенней одежде, потому что у меня, правда, классная осенняя одежда, которая мне нравится. У меня есть шляпа классная, фетровая. Ну, в общем, не знаю.
8: Со шляпой у нас тоже
9: я сразу могу сказать, что я ненавижу холодную погоду. Просто для меня это такая боль, переход с лета на осень. И поэтому уж кто-кто, а я вам точно могу рассказать, как себя подготовить. Готовить, потому что для меня это каждый год как раз страдание. Вот не как для тебя, Павел, что
8: мне
9: тебе без разницы.
8: Страданий.
9: А у меня есть. То есть я, правда, с середины августа начинаю страдать, что скоро будет холодно. И поэтому я использую все, что я вам рассказываю, я использую для себя в первую очередь.
8: Я закончил преподавать пару лет назад. Окончательно во всех вузах. И теперь меня вообще 1 сентября не напрягает никаким образом.
9: Ну, прямо скажем, когда мой ребенок стал учиться уже без моих каких-то включений в его образование, в плане там поднять, разбудить и так далее, когда он уже сам стал учиться, конечно, стало легче, честное слово. Вот это мне прям действительно
8: вот,
9: приятнее.
8: А когда ты еще...
9: Когда ты родитель...
8: Отсечка, да, надо. И родитель, или преподаватель, учитель.
9: Да, это правда, да, у меня, так как у меня первое педагогическое образование, и мои подруженьки педагоги, я могу сказать, что да, они прямо ждут уже осени, некоторые с грустью.
8: А некоторые, кстати,
9: радостные. Говорят, что я очень соскучилась по своим детям. Ну, а мы музыканты, поэтому у нас немножко такое другое отношение.
8: Нет, с одной стороны, да, но это вот как раз Новый год такой получается, что ты опять возвращаешься к той самой жизни, которая тебе привычна, а лето – это карнавал.
9: И вот смотрите, я сказала
8: зря,
9: про прожектор,
8: 56 дней отпуска у вот этих всех преподавателей, чтобы карнавал – так карнавал.
9: Карнавал – так карнавал, да. Вот смотрите, про прожектор, чтобы, не дай бог, не остановиться на... не закончить. Вот первое я сказала, прожектор на прошлое. Отрефлексировали, подумали, проанализировали, сделали выводы. Дальше на будущее. Что помимо тревожного будет хорошего осенью? Придумали, что будет хорошее. Купили абонементы там, в филармонию или в театр, если вы это любите. Купили красивый шарфик себе хотя бы, какой-нибудь яркий. Mm. Значит, придумали, как вы будете отдыхать в выходные, например, один раз в месяц. Там что-то вы очень классное будете делать. Осенью тоже можно выходить на природу, к примеру. То есть вы что-то придумали про будущее. И дальше вы прожектор возвращаете в здесь и сейчас. Вот что мне важно было закончить, чтобы, не дай бог, вы не подумали, что есть только прошлое и будущее. Нет.
8: Есть только миг.
9: И вот вы осветили прошлое, сделали себе такой выводы, ассимилировали в будущее. Осветили, стало не так страшно и холодно смотреть вперед, то есть что-то теплое там себе придумали, красивые какие-то тона придумали про будущее, и вернули на себя здесь и сейчас, и думаете, так, ну а сейчас-то все еще август, и помимо тревог каких-то или волнений, которые я должен делать к сентябре, я, в принципе, еще 2 недели успеваю отдыхать. Мы все еще успеваем что-то поделать классное. И, пожалуйста, будьте здесь и сейчас. Да? Самое негативное для человека – это жить будущими тревогами. Да, в будущем есть тревоги. Но вы их стараетесь, ну, как-то для себя разложить по полочкам, чтобы это было не очень страшно. Однако жить надо сегодня. Сегодня у нас с вами 17 августа. 17 августа. Это еще не 28 августа. Это еще не 31 августа. Есть 31 августа?
8: Есть.
9: Ну вот, это еще не 31 августа. У вас еще полмесяца. Для некоторых это, ну, очень большой срок, да?
8: То есть... Карпе дием.
9: Что?
8: Сказал бы Гораций.
9: И что бы это означало?
8: Еще раз назови. Карпе дием.
9: Дием, это день, да.
8: Угу. Так вот, это, ну, это хорошая психология. Я же всегда за пофигизм, ты же знаешь, что за здоровый. Что это, ну, прям путь к психическому здоровью, с моей точки зрения, по крайней мере. Но действительно, август еще такой длительный будет. И твоя, твой рецепт получается в том, чтобы не концентрироваться на проблемах.
9: Не концентрироваться тех, которые... на будущем.
8: Ну, вот они на будущих есть, проблемах. Но они не то, что будущее, они сейчас, потому что детей надо все-таки собирать в школу, детям нужно что-то доделывать того, что им было задано, но это не надо делать центральной темой вашего, вашей второй половины августа.
9: Знаете, что мне понравилось больше всего, когда я изучала тему тайм-менеджмента, то есть как организовывать свое время. Мне понравилась идея писать в график своего дня, недели и месяца приятные события. То есть первым делом вы в своем ежедневнике, в планере, где угодно, пишете что-то приятное. Например, вот в это время я попью кофе с подружкой, в это время, ну, или там с коллегой сяду,
8: это уже
9: отдохну.
8: Напрягает.
9: Подожди. Я говорю приятное.
8: Сама идея.
9: Послушаю музыку. Вечером я, не знаю, с кем-нибудь встречусь или почитаю книжку приятную. В течение там недели, например, в субботу мы идем в гости к нашим друзьям или, наоборот, там в лес в одиночестве погуляю, послушаю тишину. Неважно. То есть самое главное в этом планере запланировать, извините за тавтологию, приятные события. Отдых.
8: Планировать приятные события, это уже ужасает.
9: Это приятно.
8: Это ужасает.
9: Потому что когда я не знаю, как ты живешь, но если у меня впереди... Сочувствую. Но если у меня впереди незапланированы приятные события, то мне становится очень-очень грустно. Я вообще достаточно быстро депрессирую, если я не организую себя. Еще раз, да, я из тех, кто, ну, прям на своей шкуре могу рассказать, как жить счастливо, когда у вас это не заложено в природе. Потому что в природе у меня, например, заложен депрессивный компонент. Ну, так получилось, такой я родилась. Но все люди, кто меня знают, знают, что я вообще-то веселый человек, потому что я много над этим тружусь. И я всегда знаю, какие приятные события меня ждут впереди. Опять же, для этого нужно хорошо разбираться, что ты любишь делать. То есть, если ты, Павел, например, любишь сидеть в тишине или под музыку читать, то распланировать нужно это такому человеку, как ты.
8: Ну что, ну вот
9: если
8: у меня появилось...
9: Подожди, если я люблю встречи с друзьями, ну вот это не так, как для тебя легко сел, почитал. Потому что с друзьями это мне надо, чтобы и друг в это время смог, и я в это время смог, и мы где-то встретились, и он там, мой друг или моя подруга детей пристроила, я там
8: подожди,
9: работу
8: тогда подвох,
9: не...
8: ты в планер себе записала, что у тебя встреча с друзьями, а потом друзья говорят, ой, извини.
9: Ну да, так тоже бывает, и тогда я придумываю, что я вместо этого делаю.
8: И все, расстройство, еще хуже.
9: Ну... К счастью, мои друзья редко так себя ведут. Собственно, поэтому, наверное, они и мои друзья. Но, тем не менее, я ценю дружбу именно за то, что можно так тоже сказать. И я тоже так смогу сказать.
8: А вообще вот это вот, ну, наверное, да, это есть два варианта поведения, которые спонтанный. Это мой случай, да. Ну, появилось у меня в жизни вот сейчас. Решил почитать Махабхарату. Получаю... искреннее удовольствие от того, что они там пишут.
9: На санскрите читаешь?
8: Нет, все-таки в переводе санскритом не овладел.
9: Прям на русском?
8: Ну, прям на русском, да. Но это не важно. Я к тому, что... Вот, ну, это было спонтанно. Вот раз захотел, почитал, и все.
9: А бывали ли такие события, когда ты ждал книгу какую-нибудь, искал ее, прям усиленно пытался...
8: Нет, я
9: пытался...
8: книги часто ищу. Ну, что значит ждал? То есть...
9: Искал, ждал, я не знаю, как-то выискивал.
8: Ну, я заказывал, было такое, но это не сильно... Ну,
9: ну вот
8: да.
9: Два типа поведения. Первый случайно, и вот он у тебя есть... Ну. Почему-то в переводе. И то, что ты ждешь. У меня точно так же. Бывает так, что мне человек пишет, Ань, а вот у меня сейчас есть час свободного времени, давай увидимся. А я тоже могу. И я иду и... Нет, я не делаю вот. Так, что я говорю, так, нет, Виталик, мы с тобой только...
8: У меня в планере не стоишь. Нету у меня в планере вот этого.
9: Просто для меня важно, чтобы как лампочки, как такие гирлянточки впереди мерцали какие-то приятные события. Если между этим еще будут спонтанные, то еще приятнее. Поэтому, собственно, я так счастлива и живу.
8: Это само событие, оно как-то формирует твое будущее, которого нет.
9: Да.
8: No future. Говорю тебе, как истинный панк.
9: Да, но только нормальные обычные люди, не такие, как ты, видимо, всегда думают о будущем. Всегда. У нас такая великая тревога в коре головного мозга есть по поводу будущего.
8: Это вирус,
9: мы всегда
8: паразит.
9: Боимся будущего. И поэтому, когда наше будущее вот этим прожектором, про который я рассказывала, хорошо подсвечено, и мы знаем какие-то вот, ну, как я говорю, как гирляндочки, вот эти вот лампочки у меня впереди просвечены, вот здесь у меня будет отпуск, тут я встречусь с подружкой, тут вот я еще что, тут я поеду в Питер на учебу. То есть у меня уже до декабря, ну, хорошо, до ноября у меня вот эти вот лампочки уже расставлены. То есть я точно знаю, где, когда я буду и с кем я встречусь, помимо спонтанных приятных встреч.
8: Ну, эта соломка, она же может, еще раз, сыграть в другую сторону, когда не получилось.
9: Не может, если я не считаю, что это кочки на болоте. И если она пропадет, то я пропаду тоже. Нет, я же этому радуюсь. Однако, если это не случится, я быстро придумаю, что сделать еще. Время-то под приятное событие есть. То есть встреча события с подругой запланирована. Подруга не смогла. Вот у меня было так буквально 2 недели назад. Да, мы долго ждали этой встречи. И так случилось, что вот трагедия случилась в семье. И она действительно не смогла. Ну, я это время отвела под другое приятное событие. Вот и все.
8: Ну, то есть ты советуешь планировать приятности в будущем.
9: Да, я советую.
8: При этом понимать, что ты находишься в этом самом дне, в середине августа, и что будет, то будет. Лучше, чтобы было хорошее.
9: Да. Я именно это и вам советую. Рекомендую. Планировать приятные события, при этом помнить, что вы все еще здесь, и о чем я, собственно, говорю, к чему я это все вела, что вот сейчас середина августа, если вы родитель, который вынужден уже готовить своего ребенка к школе и себя тоже к школе готовить,
8: его.
9: То вам не нужно, чтобы это было размазано на всех этих 15 там, днях, которые остались от августа 14. Ровно 2 недели, кстати, от сегодня у нас ровно 2 недели. В понедельник, следующий, последний день в общем, вы поняли, через 14 дней. Mm-hmm. Да. Вот не надо, чтобы это все было под тучей напряжения, страха и так далее. Внутри этих двух недель сделайте себе приятные события, когда вы вообще не думаете о школе, вы не спрашиваете с ребенка ничего, вы не обсуждаете учебу, форму, школьные принадлежности и еще что-то. Вы это все не делаете.
0: То есть планируйте гадости и радости.
9: Да. То есть вот у вас есть, сегодня мы едем покупать вот это, вот это, вот это, а вечером у нас веселый вечер, мы смотрим, не знаю, классный фильм, едим попкорн и вообще не разговариваем про школу.
0: Это нездорово.
9: Но... Здорово как раз выключаться из дела в приятность. И потом из приятности включаетесь опять в дело.
0: Хорошо, то есть пытайтесь жить полной жизнью, а жизнь состоит из разных моментов. И из нехороших, напрягающих, скажем так, и ответственности, и из хороших.
9: Как-то. Да, да.
0: Вы получаете удовольствие. Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
9: До свидания.
21: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально. Фабрика идей.
22: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.

0: собора Святой Софии, где создан центр по продаже российских ювелирных изделий и предметов искусства. Партнерская сеть охватывает все ключевые регионы Китая, включая Гонконг. Как напоминает пресс-служба Фонда поддержки предпринимательства, во время крупнейшей ювелирной выставки Урала «Тонкие грани» было организовано более 130 переговоров с зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Их итогом стало 49 предварительных соглашений.
1: Форум.
0: Между тем, на следующей неделе с 25 по 28 августа в Екатеринбурге пройдет еще одно крупнейшее международное событие – фестиваль креативных индустрий, который объединит участников из 11 стран – Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. В Екатеринбурге соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, финансовых организаций, звезды киноиндустрии России и Китая, а также звезды модной сцены. Кино и мода – вообще основные направления нынешнего фестиваля. В креативном кластере «Домна», что на улице Вайнера, откроется шоу-рум российских брендов и выступит модный стилист и телеведущий Александр Рогов, один из хедлайнеров фестиваля. 25 августа в киноконцертном театре «Космос» Рогов примет участие в дискуссии «Поиск новых рынков», «Экспорт креативного продукта» и «Коллаборации», а еще выступит с мастер-классом «Как создать свой неповторимый стиль». А на следующий день, это будет среда, 26 августа, по-настоящему звездный состав спикеров соберется на Small Talk о том, кто сегодня формирует стиль и как на этом зарабатывать. В «Домне» мнениями обменяются Александр Рогов, а также основатель крупнейшего в России отраслевого сообщества «Человек, который шьет» Антон Гуреев, владелец ювелирного дома «Ринга» Андрей Елунин, основатель мультибрендового пространства в Эмиратах «Too Much» Юлия Лацман и многие другие.
1: Мода.
0: И еще для гостей фестиваля будут действовать скидки до 50% на ассортимент шоу-рума. В нем будет представлено более 60 модных брендов из Свердловской области и других регионов. Шоу-рум будет работать с 14 до 20 часов 25 августа и в течение всего дня с 10 до 20.00 26 августа. Также производителям модной индустрии будут полезны мероприятия специально выделенного фестивального трека «Честный знак». 27 августа в молодежном кластере «Салют» будет открыта зона консультирования на тему обязательной маркировки продукции. Здесь представители СКБ «Контур», единой сервисной платформы, областного фонда поддержки предпринимательства покажут оборудование и программы для маркировки и расскажут о их внедрении. Основная программа Международного фестиваля креативных индустрий пройдет с 25 по 28 августа, но этим не ограничится, и в выходные на следующей неделе, 29 и 30 августа, фестиваль продолжится мероприятиями партнеров. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля или портале его организатора domna.pro. Участие бесплатное, но обязательно предварительная регистрация.
1: Фабрика идей.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Здравствуйте. Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о бюро кредитных историй. Об этом пишут ведомости, уточняя, что пока банки входят в число посредников, через которых граждане могут запрашивать данные, в каком бюро кредитных историй хранится их документ. По информации источника ведомостей, в будущем из списка могут исключить и микрофинансовые организации, где также пока можно подать запрос. Добавлю, в России работают несколько бюро кредитных историй, чтобы запросить свою, человеку необходимо знать, в какой именно организации хранятся документы. В Свердловской области на два дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, и затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. В садиках и школах Екатеринбурга

0: прошли антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа системы оповещения, а также кнопок экстренного вызова. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, при этом в сегменте дорогих туров изменений нет, пишет Интерфакс. У православного мира сегодня Яблочный Спас. Это второе название церковного праздника Преображения Господня. Его считают одним из самых больших летних церковных праздников, который символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай. В церковь на праздник несут яблоки, чтобы осветить. А по погоде на Яблочный Спас гадали о том, какой будет осень. Сухой день предвещал сухую осень, мокрый дождливую, а ясный суровый. Пишет «Новый день». Официальный доллар 85.16 и евро 98.73.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спонсор выпуска – ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
7: Это «Джили Восмота». Крутое что-то.
9: Белимбаевская 8П. Звоните 283-7-08.
10: Цена за комплектацию «Комфорт».
11: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
12: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Вы слушаете радиофорум, у микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты. Сегодня будет виртуальная прогулка по улице Вайнера в Екатеринбурге. Будем говорить о месте, которое сейчас называется креативным кластером Домна, и история которого началась в 19 веке. В нашей студии историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко. Андрей, привет.
15: Привет, Маргарита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
14: И зрители, конечно, потому что мы уже начали видеотрансляцию на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Если будут вопросы, можно под видеотрансляцию или на номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают. Про историю знаменитого здания на Вайнера 16. Зрителям, кстати, мы покажем и современные, и старинные фотографии. Больше века назад там был, ну, фактически торговый центр.
15: Да, там торговое предназначение этого здания сохранялось прямо с первых дней его постройки и через все лихолетие гражданской войны, НЭПа, и в середине 20-го, и во второй половине 20 века, и в 90-е, и в нулевые, там торговое предназначение здания на Вайнера 16, оно сохранялось. Сохраняется отчасти и сейчас. Но вот к этому перейдем чуть позже. А пару слов скажем про улицу Вайнера. И раз уж мы виртуально по ней гуляем и по пути заглянули в одно из самых красивых зданий на ней. Улица Вайнера так называется с 1919 года. Одно из ранних переименований улиц в Екатеринбурге после революции. Названа она была в честь революционера Леонида Вайнера, который погиб во время боев гражданской войны в 1919 году с войсками Колчака. Его тело было обнаружено, торжественно перезахоронено как героя, и в честь него назвали одну из улиц в Екатеринбурге, на которой он работал. Он работал в конторе одного страхового учреждения до 1917 года, располагавшегося на этой самой улице, которая до 1919 носила название Успенская. Улица Успенская.
14: Ты про лягушку еще забыл. Лягушка, косая, косой, да, порядок, косой, все это
15: косой
14: было.
15: Косой порядок, лягушка.
14: На нашей Вайнера.
15: Да, ну, если уж совсем с 18 века, с первой половины 18 века, то место, которое сейчас занимает улица Вайнера, это была такая дальняя западная окраина Екатеринбургского завода-крепости. Место сырое, болотистое, поэтому первоначально его называли лягушка. Потом, когда вдоль стен завода-крепости в 18 веке начали строить жилые дома, улицу, так как она была, очевидно, без регулярной планировки построена, ну, такой, знаете, самозахват. В некоторых населенных пунктах до сих пор такие районы называют Нахаловка. То есть то, что построили незаконно, вне улицы, вне планировки, улицу, эту улицу называли Косой порядок. Но затем, когда возник уже чуть попозже и чуть поодаль от описываемых мест женский монастырь, Новотихвинский женский монастырь, и главная размещенная в нем церковь, храм Успения Пресвятой Богородицы, его купола, они ровно таким были ориентиром по прямой линии вот этой улицы Косой порядок или Успенской, которая стала так называться после появления храма Успения Пресвятой Богородицы в Новотихвинском женском монастыре. Поэтому Успенская, то есть ориентирована на Успенскую церковь, поэтому Успенская.
14: Когда там этот красивый особнячок появился?
15: Особнячок каменный, особнячок двухэтажный появился в 1886 году, построен по проекту инженера Полкова, и, как гласит справка ведомств, которые занимаются охраной памятников истории и культуры, а здание имеет охранный статус памятника регионального значения, памятника истории и культуры, это наиболее выразительное здание торгового предназначения в кирпичном стиле в Екатеринбурге.
14: А там изначально был доходный дом? Или все-таки там кто-то жил?
15: Там изначально было построено владельцами этого здания, такими крупными девелоперами того времени, Михаилом Васильевым Дмитриевым, как доходный дом. То есть, как бы мы сейчас назвали это, коммерческая недвижимость, которая сдавалась в наем. Коммерческая недвижимость, точнее, доходный дом в русском языке до революции означал и коммерческую недвижимость, и жилую, сдававшуюся в аренду гражданам. Но это именно коммерческая. И специально построена братьями Дмитриевыми для того, чтобы сдавать ее под торговые места разным торговцам.
14: В том числе другим братьям, знаменитым екатеринбургским.
15: Да, ну вот Агафуровы стали самым крупным, сейчас бы сказали, якорным арендатором у братьев Дмитриевых и арендовали здание целиком. Для этого его пришлось внутри еще немного перестроить, потому что изначально предполагалось, что торговля в здании будет вестись многочисленными арендаторами, то есть будет много мелких лавок. И так вначале и было. На старых фотографиях 1880-х годов еще видно, что это разнообразные отдельные лавки, не только Агафуровых, но и других екатеринбургских купцов. Но в конце 80-х Агафуровы, чья торговая империя уже окрепла, братья Агафуровы, их речь про троих, но в первую очередь про двоих старших, Камалетдина и Зайнеддина Агафуровых, они, поднявшись на мелкой уличной торговле, буквально вот в разнос с лотком, они еще молодыми людьми, подростками, вдохновленные их отцом Хисамеддином Агафуровым.
14: А папа у них, по-моему, неоднократно был гласным Екатеринбургской городской думы.
15: Не, папа действительно связан с Екатеринбургом, но таким очень необычным способом. Папа и их вообще такой пращур династии Агафуровых происходит из Казанской губернии, из небольшого села Лайшево на берегу Казани. На берегу Камы, недалеко от Казани, примерно в 100 километрах. И это был обычный крестьянин из небогатой многодетной татарской семьи земледельцев, который в первой половине 19 века, вот не помню точно в каком году, он как бы взамен одного из односельчан пошел служить в армию. Это было принято так в Российской империи. Места среди молодых людей для военной службы по призыву распределялись по определенной разнарядке, то есть в армию брали не всех подряд, а, скажем, там, от одной крестьянской общины, там, 2-3 человек. И выпало служить одному из их односельчан, достаточно богатому, и они выкупили эту необходимость у бедной семьи Агафуровых из этого же села Лайшево, и старший из детей из этого села Лайшево, Хисамеддин Агафуров, отправился служить в армию, а его семья получила там серьезные деньги, на которые могла поправить свое хозяйство. Но судьба Хисамеддина Агафурова с тех пор круто изменилась, и это стало для него таким своеобразным социальным лифтом, даже социальной ракетой, потому что вот из этой крестьянской среды ему удалось вырваться в достаточно крупный город. Он служил в Екатеринбургском пехотном полку. К счастью, в то время ни на какую войну его не отправили. Он служил в запасном полку, прослужив необходимое количество лет. Там достаточно долго тогда в Российской империи служили. В то время, не буду врать, сколько. Ну, порядка 10 лет, не меньше. Закончив службу, Хисамеддин остался в Екатеринбурге. Ну, таким вот отставным уже солдатом. И начал подрабатывать мелкой розничной торговлей. Открыл какую-то мелкую лавку. И ему помогали его сыновья, татарские семьи, да, вообще семьи в Российской империи, в принципе, многодетные. Вот у него рождалось много детей, в том числе много сыновей. И старшие, Камалетдин и Зайнеддин, стали помогать ему в торговле. Они, причем, не просто там перепродавали какие-то товары, они даже сами их изготавливали, например, папиросы. Они покупали табак, скручивали папиросы, похожие там на фабричные даже немножко, и продавали их в разнос с лотков на улицах Екатеринбурга. И так как семья была крепкая, работящая, много сыновей, что вообще очень важно в Российской империи, там выживали только те семьи, в которых было много сыновей, и поднимались по социальной лестнице, что много рабочих рук в семье было. И вот к 1880-м, к 90-м годам они стали уже состоятельными купцами сначала второй гильдии, а затем и первой. То есть с капиталом больше 100 тысяч рублей. Купец первой гильдии в Российской империи 100 тысяч рублей. Это огромные деньги. Среднее месячное жалование у квалифицированного рабочего или служащего это 20-30 рублей в месяц. А тут целых 100 тысяч капитал. В общем, Агафуровы, два старших брата Камалетдин и Зайнеддин, могли себе позволить арендовать такое огромное здание в центре города. Первый этаж был занят полностью, сейчас бы мы сказали, это шоурумом, торговыми пространствами универмага, про который сейчас тоже скажем отдельно. Второй этаж заняла контора торгового дома, которую так и назвали «Братья Агафуровы». И вот это самое торговое предназначение этого здания, оно, вот, начавшись конца 19 века, продолжается до сих пор. Пройдя по улице Вайнера, я надеюсь, там ремонт...
14: Ну, закончится. Когда-нибудь обязательно.
15: Станет видно прекрасно это здание целиком. Там много магазинчиков, в основном модных брендов разнообразных. А тогда, еще до революции, в конце 19-го, начале 20-го века, это был один большой универмаг братьев Агафуровых. Именно универмаг. Важно сказать, что в Российской империи вплоть до конца 19 века универмагов не было практически ни одного. И до того, чтобы продавать одновременно разные группы товаров, додумались достаточно поздно. Вообще в мире достаточно поздно до этого додумались. И магазины были узкоспециализированы. Магазин шляп, магазин там, табака, винная лавка, там, портерная лавка, магазин сладостей, булочная и так далее. А чтобы продавать одновременно вот в одном месте там все от иголки до там автомобиля, от конфеты и до пишущей машинки и ружья, додумались сначала, конечно, в Европе, И именно европейцы, два шотландца Мюр и Мюрелис, открыли первый универмаг в Российской империи в Москве на Покровке, вот этот самый, до сих пор этот самый ГУМ на Покровке, это тот самый первый универмаг в Российской империи, универмаг Мюра и Мюрелиза, затем в Петербурге, а первый универмаг за пределами столиц Москвы и Петербурга открылся у нас в Екатеринбурге, что называется, гордимся земляками, потому что город в конце 19 века маленький, это уездный город Пермской губернии с населением там, ну, около 40 тысяч человек на конец 19 века. Ну, представьте сейчас город с численностью населения 40 тысяч человек. Это реально очень...
14: Вот только одно упущение.
15: Небольшое.
14: Вот если бы они еще курьерскую службу наладили с ПВЗ, ну, тогда это вообще были бы пионеры в Кубе.
15: А они на самом деле наладили сетку. Они открыли сеть магазинов вот по всему Уралу, в губернском центре в Перми, потому что, представляете, из столицы губернии, из Перми ездили на шопинг в Екатеринбург к Агафурову. Богатых семей на Урале хватало. Там...
14: А это был такой универмаг элитный или все-таки для всех?
15: Это был универмаг одновременно и для всех, и элитный, потому что там торговали вообще с, вот, всем, что можно себе представить, в том числе и диковинками, которые, ну, импортными товарами, которые тогда называли колониальными товарами, то есть привезенными откуда-то из-за океана. И для того, чтобы привозить в свой универмаг самые там диковины, самые лучшие сорта вин, самые лучшие ткани, лучшие там, да, парижские шляпки и все такое, там, японские веера и так далее, у Агафуровых была не только сеть универмагов по ближайшим городам, и не только. И в Тюмени, и в Москве они открыли, и в Перми, и в многих других городах Российской империи. Но у них еще и была сеть представительств, где они занимались закупкой товаров. Например, у них были представительства на Западе в Варшаве. Это тоже была Российская империя тогда еще, напомним. А на Востоке, далеко-далеко в Харбине, в Восточном Китае. Это им позволяло закупать на месте все вот эти вот и диковины, и супер остромодные товары, привозить их в наш маленький уездный Екатеринбург и тут продавать всем желающим. При этом Агафуровы уделяли огромное внимание клиентскому сервису, и у них в магазине, например, все продавцы были обязательно в одинаковой униформе. У всех у них были, как бы мы сейчас сказали, скрипты, то есть формулы ответов на вопросы покупателям. У них были такие вот передовые вещи, которые вот сейчас до сих пор даже многих в магазинах удивляют, как непривычные, ну, особенно в провинции, как подарок за покупку. При крупных покупках, ну, или при постоянным покупателям вручали подарки. Обязательно вручали подарки детям, которые заходили в магазин, ну, и так далее. То есть, это было реально такое очень популярное место не только в Екатеринбурге, но и во всей Пермской губернии, на всем Урале.
14: А с революцией этот бизнес был закончен?
15: Да, после революции, ну, точнее, после революции он продолжал еще работать вплоть до 19-го года, до освобождения Урала от войск Колчака, как это в советской истории
14: освобождение, да, эвфемизм. Для кого-то освобождение, для кого-то не очень, а для Агафуровых это конец их российской, да, истории.
15: Им к 19-му году пришлось бросить этот бизнес, ну, выйти в кэш, как опять бы сейчас
14: и что-то сказали. Вы про Харбин говорили, умные были люди, что открыли и там представительство.
15: Да, именно туда они сначала и уехали, в Харбин, и затем из Харбина переехали еще и подальше, видимо, предчувствуя, что с Харбином тоже там не все так просто будет, и так оно и случилось, как мы знаем, в 45-м году. Уехали в Йокогаму. И сейчас потомки Агафуровых живут по всему миру, в основном за рубежом. Часть потомков Агафуровых живет в Японии, в Йокогаме, причем в Йокогаме есть православная община, ядром которой и стали выходцы из Российской империи, и мусульманская община, ядром которой стали выходцы,
14: Андрей,
15: из Екатеринбурга.
14: Идея. Мы, конечно, потом про современный кластер Домна поговорим. Вы же разные фестивали такие крутые организовываете. Вам нужно Агафуровых собрать в Екатеринбурге. Это просто бомба будет.
15: Маргарита, вы вот зрите в корень, что называется.
14: В смысле? Придумали до меня?
15: Ну,
14: Андрей Ермоленко.
15: Почти. Ну, одного мы уже нашли. Правнука среднего из братьев Зайнедина Агафурова, который, кстати, и был гласным Екатеринбургской городской думы, вот вспоминали про него, то есть депутатом городской думы. Правнук Зайнедина Агафурова, он сейчас другую фамилию носит, тоже татарскую, Девишев, Бадри Девишев, он живет в Санкт-Петербурге. Кстати, представитель креативных индустрий, он хоть и пожилой уже человек, но очень интересный, активный. Он много лет проработал технологом на фабрике грампластинок «Мелодия» в Подмосковье, в Апрелевке. То есть он вот стоял прям на острие вот этих всех модных веяний в музыке в Советском Союзе. Через его руки проходили все вот эти вот и редкие, в том числе, и остро-дефицитные записи и Высоцкого, Куджавы.
14: Здорово. Джаз, вы его нашли, и дальше что?
15: Он к нам пару раз приезжал на наши крупные события в креативном кластере «Домна».
14: Остальных Гафуровых найдите. Устроите фестиваль, это будет, конечно, мега-событие.
15: И у нас уже есть Бадрий Девишев, который их уже всех нашел. Он знает о Гафуровых из Стамбула, о Гафуровых из Якогамы, из других японских городов. Многие из них уже на русском языке не разговаривают, к сожалению, но вот он с ними как-то поддерживает связь и, по крайней мере, знает, кто где из этих правнуков и праправнуков наших знаменитых екатеринбургских купцов сейчас проживает.
14: Что случилось с этим зданием после того, как дореволюционный бизнес там сказал «извините, до свидания»?
15: Во время гражданской войны и сразу после гражданской войны там размещалась красноармейская часть. А во время гражданской войны, кстати, здание находилось прямо в эпицентре городских боев. Почему я об этом так уверенно говорю, несмотря на то, что никаких описаний документальных этого не существует. Во время приспособления здания под задачи креативного кластера в 2021-2022 году приспособлением занимался областной фонд поддержки предпринимательства, где я еще и в том числе и работаю. Я как археолог по образованию, по опыту работы, прям методами археологии изучал тот, ну, прям скажем, мусор, накопившийся в процессе бытования этого здания. И под демонтированными половыми досками, там, под другими ветхими покрытиями в дымоходах на чердаке было обнаружено большое количество артефактов, которые очень ярко рассказали об истории и здания, и улицы, и города, да вообще и всей страны.
14: И там какие-то были артефакты, подтверждающие наличие той самой части
15: вот медицинской? Про гражданскую войну, скажем, там было найдено много, несколько десятков гильз и пуль от трехлинейки, от винтовки Мосина. И это, безусловно, связано с событиями гражданской войны в Екатеринбурге. В 1919 году эти события были достаточно ожесточенными. Ну и, судя по другим находкам, например, по большому количеству найденных ювелирных бирок, то есть сорванных с ювелирных изделий, здание, предположительно, еще и грабилось. Универмаг или склады этого универмага, которые располагались здесь же, в пристрое со двора, здание предположительно грабилось, возможно, одной из сторон, возможно, просто какими-то бандами, которые во время гражданской были не редкостью ни в 18-м, ни в 19-м, ни даже позднее. Но после гражданской войны, после установления советской власти на Урале, в Екатеринбурге, в Свердловске, здание сохранило свое торговое предназначение. И в годы НЭПа здесь, на первом этаже, размещался один из крупнейших в Екатеринбурге, Свердловске магазинов так называемого Центрального рабочего кооператива «ЦРАПКОП». И вот через эти самые магазины ЦРАПКОПа, Свердловского ЦРАПКОПа, ну, тогда очень любили аббревиатуры, это, кстати, не изобретение большевиков, это изобретение Первой мировой войны, когда очень быстро менялись разные сущности, появлялись новые виды военных действий, новые там должности в армии и так далее, и для сокращения появлялись аббревиатуры в языке. Так вот, ЦРАПКОП, Свердловский центральный рабочий кооператив, занимался распределением товаров первой необходимости, продуктами и разными бытовыми вещами среди своих членов. А членами этого кооператива, ну, были, наверное, все трудоспособные жители Екатеринбурга, Свердловска в середине 20-х и в конце 20-х годов. Ну, просто чтобы покупать товары первой необходимости. И помимо известий из архивов и из фотодокументов о том, что там находился этот самый магазин, это подтверждают и артефакты, которые были найдены там во время вот этих самых работ по приспособлению здания. Например, таблички о приеме КОП уполномоченных, которая находилась там со двора здания, или обнаружена прям пачка удостоверений, членских билетов этих самых членов Центрального рабочего кооператива. ЦРАПКОПа. В том числе, вот эту самую пачку этих самых членских билетов, около 30 штук, мы нашли в дымоходе, который уже не действовал на момент вот это, совершения этой закладки в 1929 году. И датируется совершенно точно по газете «Уральский рабочий», в которую эта пачка была завернута.
14: Зачем ее нужно было помещать в дымоход?
15: Я думаю, хотели просто, ну, утилизировать, когда НЭП в конце 20-х был свернут, соответственно, и этот самый кооператив перестал действовать. Члены кооператива, ну, как самые, наверное, такие добросовестные, сдали свои членские билеты в кооператив, а сам вот этот вот главк этого кооператива, головное учреждение, их должно было, наверное, уничтожить. Ну, какой-то нерадивый, видимо, там советский служащий их хотел то ли сжечь, то ли просто, ну, куда-то вот выбросить, засунуть с глаз долой. И, наверное, потому что уже печи там не работали, уже центральное паровое отопление появилось. Он их засунул в дымоход.
14: Спасибо, на самом деле, этому человеку за артефакт. Да. А так бы не было бы этих документов.
15: И более того, среди вот этих документов, этих членских книжек, была найдена членская книжка человека, который связан прям с одним из ярчайших деятелей советской поэзии. Книжка Лидии Асадовой. Мама поэта Эдуарда Асадова. Он, ну, наверное, сейчас уже нашим слушателям и зрителям менее знаком.
14: Я думаю, что очень многим знакома, как минимум, эта фамилия.
15: В Советском Союзе.
14: Нашим точно слушателям и зрителям.
15: Эдуард Асадов был очень известен, несмотря на свою там очень тяжелую трагическую судьбу. Участник Великой Отечественной, тяжело раненый, ослепший после фронта. Писал очень пронзительные, ну, такие очень такие простые, можно сказать, народные стихи про любовь, про
14: судьбу. Он очень популярный, такой. Но к нему такое есть участие аудитории, снобистское отношение. Так, и что про его маму?
15: И вот членская книжка его мамы Лидии Асадовой. Асадовы жили в Екатеринбурге в конце 20-х годов. Эдуард тогда был совсем маленьким ребенком. Он, кстати, именно в Екатеринбурге начал впервые писать стихи. И в этой членской книжке видно покупки, которые его мама совершала, в том числе явно связанные с ребенком. Например, там карамель Монпансье. В этом самом магазине на Вайнера 16 покупала и угощала. Видно, по дате покупки это был конец декабря. То есть она, видимо, на Новый год хотела собрать подарок своему
14: маленькому сыну. Так это какие сыну. Были годы ориентировочно?
15: Конец 20-х, 28-29.
14: А когда там появился знаменитый детский мир? Который, я думаю, что кое-кто из наших слушателей и зрителей помнит еще.
15: Детский мир появился доподлинно после уже Великой Отечественной войны, в 50-е, ну, не позднее начала 60-х годов. И вплоть до конца 90-х он там благополучно просуществовал. На фотографиях уже современной Российской Федерации, Екатеринбурга, вплоть до конца 90-х годов, во все здание первого этажа Вайнера 16 размещался, универмаг «Детский мир», огромная вывеска на архивных фотографиях видны. То есть торговое предназначение здание сохранило от Агафуровых через НЭП, через «Детский мир» и вплоть до современных модных бутиков.
14: Потом там какие-то мелкие конторы были, арендаторы были, офисы какие-то небольшие. Как же вот эта вот блестящая история привела здание к абсолютно аварийному, заброшенному состоянию?
15: Да, на втором этаже действительно всегда размещались конторские здания и при Агафуровых контора торгового дома, и в советском Свердловске вплоть с начала 20-х годов там размещались конторы самых разнообразных ведомств. Свердловск Горпромторг, Горпищеторг, Свердловск Одежда и многих других. Более того, там еще размещался в конце 50-х трест по газификации города Свердловска, когда в Свердловск впервые пришел газ по газопроводу «Бухара-Урал» знаменитому. Учреждение, которое занималось газификацией города, вот тот самый сегодняшний Екатеринбург-ГАЗ, они вот берут свое начало вот в офисном пространстве тоже оттуда, с Вайнера 16. Кстати, вот коллеги и пиарщики из Екатеринбург-ГАЗа с огромным удивлением об этом узнали, и для их корпоративного музея я вот кусочек мусора, найденного в доме, тоже с радостью передал бланк главного инженера службы по газификации города Свердловска с адресом Вайнера 16 и с номером телефона, который начинался тогда еще на буквы. Тогда вот, ну, прям слушатели сильно старшего возраста, наверное, вспомнят, что номера телефонов в Свердловске где-то до 70-х, даже, наверное, до 60-х годов были, состояли не только из цифр, но и из букв. На диске номера набирателя были буквы.
14: Интересно. Про заброшенность. Когда здание стало аварийным?
15: Оно начало руинироваться уже в середине 20 века, потому что здание очень большое, здание такой старой, сложной постройки. Несмотря на то, что там видно, что меняли доски пола и межэтажные перекрытия деревянные несколько раз, оно ветшало очень быстро, потому что деревянные перекрытия, деревянные доски пола, ну, приходят в негодность достаточно скоро. Ну, и, конечно, его конторская жизнь ему не добавляла.
14: У нянек было много, дитя без глазу, все. И опустело примерно, ну, это уже 21 век,
15: да,
14: когда она
15: опустела.
14: К началу
15: 90-х уже вот эти конторы представляли собой такое достаточно жалкое зрелище, ну, а в нулевые их просто сдавали в наем разным мелким коммерческим фирмам и общественным организациям. И
14: сдавали, то есть, получается, это было муниципальное здание?
15: Да, оно и до сих пор муниципальное здание, муниципальная собственность. И эти разнообразные мелкие арендаторы, которых было очень много, конечно, они за зданием не следили, ни за интерьером, ни за всем остальным. И несмотря на его охранный статус, здание ветшало и изнутри, и снаружи. И к концу 10-х, к началу 20-х годов 21 века здание, особенно его второй этаж, начал превращаться в натуральную заброшку.
14: Кто придумал сделать из этого аварийного здания современную площадку?
15: Вообще тема ревитализации заброшек, то есть придание новой жизни, новый статус, новые смыслы для бывших промышленных предприятий, это тема, которая возникла в Российской Федерации, ну, где-то в конце 10-х годов. Причем она возникла во многом благодаря импульсу с Урала. Вот известный проект «Лето на заводе» и его вдохновители, они об этом заявили на одной из встреч с президентом России еще, если не ошибаюсь, в 18-м или в 19-м году. И тогда вот с тех пор пошла вот эта вот тема ревитализации заброшек. И стали в рамках этой ревитализации заброшек появляться так называемые креативные кластеры. То есть на месте бывших промышленных предприятий, ну, вот самые известные примеры, конечно, в столицах начались. Это там винзавод, флакон, Севкабель в Москве.
14: Что, ты сказал, 18-19 годы, мне казалось, что гораздо раньше это было.
15: Нет,
14: серьезно?
15: Просто,
14: ты просто совсем недавно?
15: Это было настолько в прошлой жизни.
14: Абсолютно в прошлой жизни. Я думала, ты скажешь, ну, это 10-е годы, например, 21 века.
15: Ну, как бы все, что было до ковида и до СВО, конечно, это уже...
14: Ну, может быть, из-за этого. Так вот, но имя, отчество и фамилия наверняка у каждого человека, виновника, скажем так, торжества есть.
15: Да, как говорил Лазарь Моисеевич Каганович.
14: Именно, я про это же. Ну, так вот, а кто придумал?
15: Придумал губернатор Свердловской области и глава Екатеринбурга. И вот уже по области...
14: В смысле, Евгений Куйвышев придумал?
15: По области уже начали появляться креативные кластеры, вот этот самый «Лето на заводе», как инициатива снизу, натурально от народа. От предпринимательского сообщества, один из первых кластеров, как их инициатива появился в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом на базе недействующего Демидовского железоделательного завода в поселке Черноисточинск. А в столице Урала, в Екатеринбурге до сих пор не было креативного кластера. Ну, непорядок. Поэтому вот сверху такое было принято решение и передано для исполнения областному фонду поддержки предпринимательства, который с конца 21 года и принялся за работу. Фонду было передано в пользование здание на Вайнера 16, второй этаж, с обязательством за счет средств фонда, без бюджетных денег совсем, привести его в надлежащий вид и открыть там площадку креативного кластера. И тогда-то вот я начал во время этих самых работ по приспособлению площадки заниматься
14: археологическими раскопами. Почему дом?
15: Умно. Еще до открытия, даже, наверное, за полгода до открытия креативного кластера, который состоялся в мае 22 года, вместе со всей там проектно-сметной документацией, строительной документацией, там, дизайн-проектами и так далее, был запущен конкурс по выбору названия для площадки. Мы это сделали специально для того, чтобы заранее вовлечь население города и региона вот в это вот событие, как бы заранее к нему подготовить. И для этого, для того, чтобы конкурс приобрел, ну, такие серьезные масштабы, были приготовлены очень дорогие призы. победителем. Там главный приз это был ноутбук MacBook Air. Он сейчас, наверное, стоит, наверное, 1200-250. Ну и тогда тоже стоил достаточно дорого. И поощрительные призы, планшеты, iPad тоже не дешевые
14: так,
15: подарки.
14: Я понимаю, что там было очень много вариантов. Из самых оригинальных, кроме домные, оригинальные.
15: Оригинальных вариантов великое множество. Вообще, скажем, что более 2000 вариантов было подано на конкурс. И несмотря на то, что мы в условиях конкурса обозначали, что название должно быть так или иначе связано с творчеством, с креативными индустриями и быть связано с историей Урала, ну, с какими-то смыслами, которые наполняют бренд Урал и Екатеринбург. Варианты были самые разные. Например, вот из этих 2000 вариантов, вот, соответствующих условиям конкурса, было около 1200. А из них уже комиссия из экспертов, там, маркетологи, филологи, философы, краеведы, историки, специалисты по брендингу. И в числе вот этой экспертной комиссии был еще глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Алексею Орлову понравился больше всего вариант «Артерия». Где арт было написано...
14: Через дефис, буквами. Наверное, да?
15: Ну, то есть арт, искусство и артерия, как что-то, что там приносит живительную силу в организм и так далее. То есть Домна могла бы называться креативный кластер «Артерия». Но большинством голосов экспертного жюри пальма первенства перешла к другому варианту, который предложило, кстати, несколько человек одновременно.
14: Как решали, кому подарок?
15: Первому, просто тому, кто
14: первый
15: предложил...
14: Первый успел, там девочка, по-моему, школьница.
15: Да, школьница из Нижнего Тагила, которая получила из рук главы города и министра инвестиций и развития на тот момент свой дорогой приз. Ну, а здание с тех пор получило наименование и открылось под названием «Домна». «Домна», по объяснению автора этого варианта, это, во-первых, ну, в принципе, объект очень тесно связан с горнозаводской историей, это история металлургических предприятий, с которых вот пошла такая активная фаза развития.
14: То есть печь для выплавки чугуна.
15: Да, ну это первый смысл. Но есть еще и второй смысл, как такой плавильный котел, в котором одновременно соединяются разные команды, там, предприниматели с государством, разные там, творческие сообщества. И они переплавляются, и на выходе получается, вот так же, как в домной печи переплавляется руда вместе с добавками, присадками, с каменным или древесным углем, и на выходе появляется вот сверкающий металл, ну и какое-то количество шлака, конечно же, но металла больше.
14: Не без этого. А третий смысл?
15: Третий смысл, ну, наверное, такое, знаете, игра слов «домна» Вайнера.
14: Домна – это вообще женское имя латинского происхождения.
15: Старое русское имя, да.
14: Вообще, да, в крестьянской среде было принято называть девочек домнами. Возможно, нет-нет, да и сейчас, ну, мода же, возвращение. Я про другое. Дело в том, что это от латинского слова «домна», которое обозначает «хозяйка», «владычица». Для Урала слово «хозяйка», оно такое тоже символичное. Так что прямо вот «хозяйка Медной горы», Маргарита, «домна», то самое.
15: Большое спасибо вам. Мы об этом не задумывались до сих пор. Это еще один смысл.
14: Так.
15: Обязательно об этом
14: так
15: напишем.
14: Так я вам много чего могу напридумывать. У вас талисман, например, есть?
15: Ну, у нас есть логотип такой, огонечек.
14: Я говорю про талисман кластера.
15: Маскот?
14: Да.
15: Нет, нет.
14: Чтобы сувенирку выпускать. Бесплатно дарю. Значит, как в толковых словарях уменьшительно называется домна?
15: Ну, домница.
14: Не-а.
15: Домнушка.
14: Доменка.
15: Доменка.
14: В общем, название, вы чувствуете, что-то такое бажовское, доменка. Да. То есть дело за дизайнером. Такая лукавая девчонка в духе бажовских сказов, но, может быть, слегка анимешная штука. Такая слегка. Ну, без длинных синих рук, ладно. Без этого, без всего. Доменка. Пользуйтесь,
15: спасибо,
14: если захотите. Да.
15: Обязательно сохраним ваш копирайт.
14: Да, яхту назвали, но поплыла она в любом случае не сразу. Были этапы большого пути. Что требовалось перестроить под новые задачи в этом аварийном здании?
15: Ну, здание вообще было слабо предусмотрено для проведения мероприятий, для скопления народа. Начать с того, что, ну, в принципе, все строительные материалы, из которых оно было сделано, они были и старыми, и ветхими. Те же самые деревянные перекрытия, их пришлось заменить полностью. Но при этом, демонтировав все ветхие строительные материалы, там прямо на стенах такое наслоение культурных пластов. Там сначала была штукатурка, затем краска, затем какие-то газеты, затем обои, на них гипсокартон. То же самое было на полу, там тоже сначала доски крашеные, затем над ними там линолеум, над ними ламинат. Ну, в общем, все вот это вот мы денатурировали.
0: Денатурировали.
15: А стены вернули так к первоначальному состоянию времен постройки здания. Так же, как и лиственничные балки на потолке, которые были уложены еще в 1886 году. И сейчас, зайдя в здание на Вайнера 16 на втором этаже, можно увидеть, как выглядело старинное здание постройки 19 века изнутри. Это, наверное, уникальная возможность увидеть, каким оно было. Потому что
0: лиственничные балки там до сих пор есть.
15: Поднимите голову там и увидите здоровенные лиственничные балки. Крепкие до невероятности. Наши строители сломали несколько там, этих дисков болгарки, ну, углошлифовальной машины, несколько шуруповертов об них, насколько это было прочное, крепкое дерево. Про лиственницу скажу еще особо. Там на торце лиственниц, там, где они уложены, где видно торец, я не поленился посчитать годичные кольца и увидел, что годичных колец там примерно 150-160. То есть это деревья, которые были спилены в 1880-х годах в возрасте примерно 150 лет. Вычитаем из 1880 150-160, что мы получаем? 1720-е годы. То есть эти деревья, лиственницы, из которых были сделаны деревянные балки, которые мы можем увидеть своими глазами, они ровесники Екатеринбурга. Маленькими росточками на берегах Исети эти вот молоденькие деревья начинали расти, когда берега Исети топтал сапог Василия Никитича Татищева.
0: Подумала, как здорово, что все-таки в том здании решили этот кластер организовать, потому что вот читаешь историю этого здания, думаешь, да господи боже мой, зачем им такая нужна была головная боль? Взяли бы какое-нибудь современное здание, чтобы перестраивать ничего не нужно будет, чтобы не нужно было что-то перестраивать, чтобы возиться не нужно было. Въехали, ну, что-то такое легонькое, чистенькое, но нет. Зато лиственница.
15: Ну да, памятники архитектуры.
0: Зато находки, опять же,
15: это
0: такие.
15: Это точно. Ну и хорошо, конечно, что в команде фонда есть и историк, скажу я скромно, поэтому
0: да,
15: эти все смыслы,
0: не без этого тоже.
15: Все эти смыслы удалось раскрыть, ну, их обнаружить, во-первых, а не выбросить со строительным мусором, как это делается в большинстве реконструированных
0: старых зданий. Выставка какая-то есть, я понимаю, что не все ведь отдали Екатеринбурггазу, что-то еще и осталось.
15: Да, конечно, там огромное количество находок, которые самые яркие, представительные из них можно увидеть на экспозициях, в том числе в таком своеобразном, в кавычках, конечно, музейчике, музее, которая во второй очереди домное здание вводилось в эксплуатацию как креативный кластер по очередям.
0: То есть 22-го года начали заселять, потихонечку открывать очереди эти самые. Так, и где музей найти?
15: Во второй очереди, то есть от входа направо в большом зале, который называется многофункциональный зал с такими сводчатыми перекрытиями в стенах, в одном из шкафов с подсветкой, с необходимым этикетажем, чтобы понять без пояснений, что это такое. Там находятся артефакты из числа сборов под половыми досками, с чердака, из дымоходов, возрастом от, прямо от начала истории этого здания, как универмага Гафуровых, и вплоть до последних его каких-то советских контор, которые там работали вплоть до начала 90-х. Там много артефактов, связанных с торговым домом Агафуровых, прям очень много, и связанных с торговлей, и с делопроизводством этого торгового дома. Много артефактов из гражданской войны, там обрывок письма красноармейцу, наставление по стрелковому делу, газеты начала 20-х годов, гильзы пули от винтовки Мосина, пропагандистские плакаты 1919 года про День сухаря в помощи рабочим Петрограда. Там много находок, связанных с Великой Отечественной войной, потому что в здании размещался учреждение Свердловск Горпищеторг, который, очевидно, ведал снабжением магазинов продуктами. И из этих магазинов продуктовые карточки, напомню, вся торговля продуктами в военном Свердловске велась по карточкам, и не только продуктов, но и ряда товаров первой необходимости. И эти карточки для отчетности сдавали в глав, в Горпищеторг. И здесь они вот тоже в виде мусора под половыми досками, я их немало обнаружил.
14: Пауза на несколько секунд. Я понимаю, что многие сейчас слушатели сказали, а что такое день сухаря?
15: В Петрограде проводились такие, ну, сборы для семей, оставшихся без кормильцев, семей красноармейцев. Им помогали продуктами и одеждой.
14: И называлось это день сухаря. Да, все, пауза закончилась, и возвращаемся к Домне. Не все понимают, что такое креативный кластер. Красиво звучит, но не все понимают смысл. Если коротко, что это такое?
15: Да, мы в областном фонде сами не понимали, что это такое, когда его открывали в мае 22 года. Нам вначале казалось, что это, ну, что-то вроде, знаете, такого коворкинга для предпринимателей творческих индустрий.
14: Хотя коворкинг там тоже есть, ну, перечисление
15: тоже
14: на
15: есть,
14: сайте.
15: Да. Ну, это типа, как мы вначале думали, это типа площадка, на которую будут приходить предприниматели и вместе на ней что-то там с нашей помощью делать. Например, из числа фэшн-индустрии. Поэтому мы там снабдили в первую очередь большим количеством оборудования для дизайнеров. Там есть широкоформатный плоттер, печатать выкройки. Там вышивальная машина для нанесения. Ну, вот я, например, в...
14: Так, там вышивка.
15: В футболке Пола. Да, тут вышивка Домна. Это как раз сделано вот там вот у нас. Машины для тампопечати на ткани, на пластике и так далее. Большая фотостудия с огромной циклорамой, в которой можно на моделях отфотографировать уже созданные вот эти вот товары. Но жизнь расставила все по своим местам. И сразу же, как только мы открылись, мы поняли, что главное предназначение площадки – это не там в ее резиденстве как, за какими-то предпринимателями, а в предоставлении в центре города места для разнообразных мероприятий. В первую очередь, которую мы открыли в мае 22-го, была только одна такая площадка, Лекторий, она и сейчас там есть, на 70 посадочных мест, и запрос от, и от городского сообщества, там, и от органов власти, и от креативных предпринимателей сразу же появился на помещение большей вместимости. Поэтому во второй очереди мы открыли тот самый многофункциональный зал уже на 350 человек, где уже был не только большой экран, свет и звук хорошего уровня, но и сцена. А в последней, четвертой очереди, в так называемом зале с колоннами, мы уже открыли такое пространство, можно сказать, театрально-сценическое, которое может принимать мероприятия вообще любого уровня, любого статуса, там, подрайдеры, любой звезды федерального масштаба и любого политика это подходит.
14: Так, тогда анонс. Кого ждете в ближайшее время? Что там можно будет посмотреть, в том числе нашим слушателям и зрителям, людям с улицы, которые могут прийти?
15: В августе, на следующей неделе, вот ровно уже через неделю.
14: То есть 25-26, да, по-моему, августа.
15: Да, 25 августа в Екатеринбурге открывается международный фестиваль креативных индустрий, на котором будут особенно ярко представлены творческие направления, связанные с модой и кинопроизводством. Тема креативного фестиваля этого года, он проводится уже в третий раз в городе, мода и кино. В Домне пройдут мероприятия трека «Мода» и шоу-рум российских дизайнеров. Можно прийти и купить с хорошей скидкой.
14: Там более 60 производителей одежды, я читала, анонсировано. Да.
15: Это такая мера поддержки для предпринимателей, производителей одежды в Свердловской области. Мы предоставляем площадку в рамках такого масштабного фестиваля. Ну и кроме того, что горожане, жители области могут туда приехать и купить с серьезными скидками эти товары, там еще и состоится и деловая часть, торгово-закупочная конференция, биржа контактов с байерами, то есть закупщиками из крупнейших универмагов России и мира. Представители из 11 стран мира к нам приезжают. Это и байеры, и эксперты в мире моды, в мире кино из многих стран мира, из многих городов России. В общем, подробно тут можно долго очень рассказывать. На сайте Международного фестиваля креативных индустрий вся информация есть. Участие бесплатное во всех его событиях, но число мест ограничено. В Домна хоть и большая, но туда больше 800 человек одновременно вылезает с большим трудом. Поэтому, если хотите попасть на события Международного фестиваля креативных промышленных индустрий в Домну. Зарегистрируйтесь поскорее. Места скоро закончатся.
14: Андрей, спасибо большое. Я надеюсь, что в этой студии мы продолжим встречаться. И, может быть, в одной из следующих программ мы уже поговорим про конкретные мероприятия, про конкретные события, в которых могут принять участие и наши слушатели, и зрители.
15: Спасибо, Маргарита. Ну и добро пожаловать в Айнеру 16.
14: Спасибо большое. Историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко в программе «Радиофорум. Вездеход». До свидания.
10: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
16: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
17: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
18: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования. Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
18: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
0: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
18: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
0: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
18: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациентов с онкологическими заболеваниями.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
16: Если хочешь быть здоров.
19: Реклама.
20: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
21: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
19: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
22: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
23: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
24: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
25: Культпоход.
26: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
25: Фестиваль.
26: Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Главное изменение этого года – организаторы перенесли фестиваль из исторического сквера на Октябрьскую площадь перед Театром драмы. Тема фестиваля в этом году – это «Музыка будет вечной». Ее приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев. Их название – это тоже название песен «Ветер», «Разум когда-нибудь победит» и другие. А еще предполагается,

0: августа в поселке Черноисточинск. В афишу 14 камерных спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Верхней Туры, Челябинска, Томска, Красноярска и Москвы. Фестиваль изначально задумывался как площадка, которая поддерживает начинающие театры. Идея родилась из опыта театра «Кукушка», рассказала порталу «Культура Урала» руководитель театра Юлия Пеляй. Когда «Кукушка» только создавалась, было ощущение, что участники театра совершенно одиноки. Не было места, где можно было бы показывать свои спектакли. И тогда в театре придумали свой фестиваль. Первые пару лет в Черноисточинск приезжали любительские, детские и начинающие коллективы, но сейчас фестиваль стал заметно шире. И теперь на одной площадке встречаются как дебютанты, так и уже состоявшиеся профессионалы. Театр живых кукол 2 плюс Ку из Томска покажет в Черноисточинске спектакль «Чемодан для моря». Сразу два спектакля привезет детская академия искусств «Большой полет». И один из них – сказка о потерянном носке по мотивам рассказа Елены Петровой. А второй спектакль – клоунада «Фотоателье». Плюс-минус театр из Екатеринбурга объединяет молодых и творческих ребят. На фестиваль они привезут кошмарную фантасмагорию по повести Джанни Родари «Зовите меня Чипа». В свой день рождения выступят и хозяева фестиваля, театр «Игра Кукушка». Коллектив покажет спектакль-конструктор «Щерновские сказки». В его основе сказки и рассказы местных жителей, собранные в беседах с бабушками. Также в программе «Театр Три апельсина» из Екатеринбурга, театральная студия «Кукольная микстура» из Верхней Туры, театр «В чемодане» из Челябинска, театр «Кукол и теней Кит» из Красноярска и детская театральная студия «Чемоданчик» из Москвы. Всю программу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Других подробностей этого ДТП в госавтоинспекции не привели. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в 1,5 раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня – 85,16, евро – 98,34.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.

0: Информация на правах рекламы.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Повтор программы.
5: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
6: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
5: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
4: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
7: Привет.
4: Как всегда, болтаем о теории, истории международных отношений и сферах, которые связаны с этим. Всем, как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Морес ветусти эт ратио нова.
7: Морды вытянутые, а рации новые.
4: Ну, примерно так. Древние нравы и новое понимание. Ну, так переведем. Немножко сумбурно со своего же, да, со своей же латыни, но тем не менее. Пусть будет так. Поводом стало вот это обсуждение, даже не сам фильм, а обсуждение фильма Нолана «Одиссея», потому что там столько копий ломается относительно того, как мы должны воспринимать старые нравы. Вот это вот ПТСР «Одиссея». Кому должны?
7: Кому должны?
4: Тоже. Вопрос. Завтра, кстати, я пойду, хотел сказать, планирую, нет, билеты уже есть, буду смотреть имитированного Гомера в имитированном кинопоказе, потому что понимаю, что какие копии нам попадаются, ну, хотя бы большой экран. Может быть, если ты успеешь посмотреть, на следующей неделе мы его подробно обсудим, но вот это вот само по себе желание привлечь другие народы, другие истории, другие эпохи к себе, апроприировать, как сейчас любят говорить, это же ужас ужасный. Он очень плохо влияет на теорию. Говорят, что история, конечно, поднимает вопросы актуальные. То есть мы ищем ответы в истории на актуальные вопросы современности. Давно уже сказано, не мной, и все, установлено. Подписано, да, и печать.
7: Канон.
4: Печать поставлена, канон. Но современный мир показывает, что он разучился иного воспринимать как иного. Он хочет его воспринимать как игрушку там в лего, да, вот элементик, который можно вставить в свою конструкцию, а так, не посмотреть как зеркало, например.
7: Чтобы понять, ведь как раз и нужно апроприировать, простите уж. Ну, то есть, вот перевод – это самый глубокий анализ, и мы, когда какую-то теорию приспосабливаем под себя, мы же тем самым переводим ее на свой внутренний язык, ну, или на язык тех, кому мы пытаемся объяснить, почему туда идти нельзя, а туда идти желательно. Надо же ведь инструкцию какую-то сделать, то есть перевести чудовищно сложный мир в какие-то примитивные символы.
4: Но перевод переводом, ну, для чего? Для того, чтобы мы жили там, или для того, чтобы понять, что люди живут по-другому? История же еще показывает, что есть другие пути. А у нас в современном мире, и это в международных отношениях прям видно, вот эта антиисторичность, да, что мы делаем теорию для всех эпох, народов и так далее, и так далее. Нате вам вот этот кирпич, вот инструкция. Вот, пожалуйста, нарисуем один квадратик А4, и вот так и действует.
7: Ну, это же ведь людям действия, политикам и так далее, им нужны конкретные рецепты, сколько вешать в граммах и куда чего слать. А для серьезного понимания, конечно, это невозможно, но тем не менее, хотя бы для того, чтобы об этом говорить, мы должны в какие-то общепонятные термины перевести. Но мы же переводим их своим пониманием, своими терминами, и тем самым искажаем. Это, кстати, у антропологов, ну, как они в англоязычной традиции называются, большая проблема. Как мы можем понять этот народ, не став частью этого народа? а став частью этого народа,
4: мы уже не
7: я перестану
4: понять.
7: Понимать уже себя изначального, я сам изменюсь.
4: Ну, третья волна постколониализма, да, когда зачем мы описываем себя через слова колонизаторов? Вторая волна колониализма была связана именно с этим. Саид, вот этот ориентализм и так далее. Я, да, понимаю, что ориент – это другое. Но, тем не менее, я описываю так, чтобы было понятно тем на Западе, кто будет рассматривать проблемы Востока. Восток не существует как таковой, но, тем не менее, я хочу донести, что вы неправильно на нас кого-то смотрите вашими словами. Получается одно и то же.
7: И вообще все не так было, да. Ну, действительно, ведь и выражение есть такое «врет, как очевидец», когда люди смотрят на абсолютно одну и ту же историю, но интерпретируют ее по-разному, даже если говорят на одном языке. Просто с разных точек зрения, с разных колоколен, и получается совершенно разная история. Так вот и наша-то задача, как ученых, ну, извините, собрать все эти разные интерпретации, собрать все эти разные точки зрения, углы, факты, собрать их в одну кучу, но не просто собрать, иначе погибнем в жуткой куче фактов и мнений, а выстроить в какую-то систему, чтобы можно это было инструментализировать, передать другому. Вот это и есть суть теории. То есть четкая карта, которая жуткие, страшные джунгли, ну да, сильно упрощает, сильно редуцирует до чего-то.
4: До чего-то, да, но с другой стороны, сейчас в последнее время тоже веяние в академических кругах, к сожалению, только в них, понять, как мы дошли до жизни такой. Ну, чтобы понять, надо вот понять, как интерпретировалось что-то до нас, потом до них, еще до них и так далее. Ну, то есть генеалогию проследить, знания. Это очень популярная тема в академических кругах, которая вообще не волнует современную массы. Да?
7: Ну, потому что она практически к чему применима?
4: А ни к чему. Ну, то есть ты должен осознать, интерес. Где ты... Нет, а где ты, может быть, сбился с пути, потому
7: это
4: что...
7: Это для тех, кто рисует карту, интересно, а для тех, кто ее пользует, интересно, чтобы остров был на том месте, где он нарисован.
4: Ага, на Итаку приплывают народы моря. Ну вот, пожалуйста. Ну это же глупость глупейшая. В принципе, то, что я знаю из рецензий, да, потому что, возвращаясь к фильму Нолана,
7: ну да, подумаешь, там 500-600 тысяч лет туда-сюда.
4: Да дело даже не в этом, а в том, что они сами народы моря. Греки, ну вот которые в Элеон приплывали.
7: Да, но там же типа противопоставление было, что вот мы тут такие нормальные, а это все вот мерзавцы, гнусы и гады,
4: и вот,
7: они другие.
4: Понять, когда появились мерзавцы и гнусы, вот другие. Эти варвары, да, те же самые, надо понять, откуда появилось. Но сначала варвары, вот Барбарос, ну мы не понимаем, как они говорят, но они в принципе люди. Мы можем с ними договариваться, да, вот мы импорий строим, да, с ними торгуем и так далее. А потом они начинают казаться нам какими-то фу. Мы же тут цивилизация.
7: Причем здесь-то фу, но они, по крайней мере, какой-то человеческий облик, а где-то там дальше, там, пожалуйста, с собачьими головами,
4: да,
7: там,
4: да.
7: Глаз из пуза, и там перышки откуда-то, вместо дождя сыплются. В общем, все что угодно.
4: Но сложно было с египтянами так поступить, или с финикийцами, которые были на голову выше в цивилизационном плане. Да, и мы, греки, имеется в виду, да, сперли у них алфавит, и на них так смотреть, как на низшие существа,
7: не очень получается.
4: Да, потому что опыт. А сейчас опыта нет. И вот эти все нравы, которые нам доносят вот эти самые источники, включая Гомера там и прочее, они рассматриваются как вот ПТСР у Одиссея. Ну что это такое?
7: Ох.
4: Ну как может
7: какой
4: быть ПТСР?
7: Какой может быть ПТСР, если человек с малолетства там, не знаю, потрошил?
4: Да. У него жизнь
7: причем
4: в этом.
7: Людей,
4: да.
7: Не только животных.
4: Заключался.
7: Жертвы.
4: И он хвастается. Мы там к иконам приехали, этих разграбили, к этим приехали, хотели разграбить там в Египте. Ну, фантастическая, но тем не менее история, которая подразумевает, что аудитория понимает. И хлопает.
7: И боги тебя... это явно
4: и
7: благословили.
4: Боги, да, все нормально, ну грабь ты там, женщины. Это, ну, то, что нас египтяне сместили, когда из города прибежали, ну так, ну вот не повезло. И это все облекается сейчас, вот опять же, если мы отталкиваемся от этой критики и споров вокруг Одиссея, включая кинокритиков известных, которые, да, конечно, это же история о том, что война накрывает человека.
7: Ну, это история про нас. То есть он-то снимал для себя, про себя и про нас сейчас. Ну, в общем-то, в принципе, а зачем еще художественное произведение? И относиться к нему как к историческому источнику? Ха-ха-ха, раз. Во-вторых, какой это исторический источник, если Гомер в каком там, 6 веке писал?
4: Ну, нет, в 8-м Илиада, в 7-м Одиссея.
7: Ну, 7-8, а события, описываемые там в каком, 1200-м?
4: Ну, неважно, он же фиксировал.
7: За 500 лет до того.
4: А наши былины?
7: Да, да.
4: То же самое.
7: Источник. Обалдеть, какой источник. Mm-hmm. Причем, если их писали в 19 веке, про события там 12 века, так себе источник, если не перепроверять.
4: Как скажут.
7: С одной стороны, традиция, да. И интересно, что вот у индейцев в устных преданиях сейчас археологи доказывают, что да, именно так все и было. Но надо же разделить социальный факт, то есть на самом деле он не факт, он конструкт. И такой материальный факт, серьезный. То есть вот лежит бронзовый топор. От него никуда не денешься. А вот дальше начинаются домыслы. То ли это топор, то ли это долото, то ли это тесало какое-нибудь, то ли он жертвенный,
4: когда
7: то ли он
4: даже
7: там,
4: понятно,
7: священный.
4: Меня всегда умиляли археологические книжки под заголовками, например, «Духовный мир такого-то населения».
7: Ты его спросил?
4: Когда нет никаких письменных источников, и духовный мир у нас только из-за того, куда
7: да даже головой есть, даже если клали. Есть письменные источники, что этот письменный источник скажет? Он говорит, мы читаем вот сейчас в переводе на наш современный язык, в переводе на наши современные эмоции, чувства, мысли и так далее. Читаем. Родители продали своих детей в рабство. Думаем, ах, они какие сволочи твари и выродки. А если эти люди как раз наоборот из... с их точки зрения, из мерзкого, гнусного, помирания с голоду или там, ну, практически неизбежной голодной смерти, продавали, устраивали их в самую потрясающую жизнь. Ага. Причем в элиту, в суперэлиту, в правители.
4: Бывало,
7: хоть в Османской империи, хоть
4: бывало
7: у
4: такое,
7: мамилюков в Египте.
4: Но, с другой стороны, вот эта вся теория международных отношений, она как раз антиисторична. Она не понимает, почему люди... Вот ты говоришь про мотив. Что это такое? Это сволочи, у которых нет никакой души, и они своего ребенка продают. Либо это заботливые родители, они продают своего ребенка ради того, чтобы он выжил. И это все у нас сволочи. Все. Точка. Одиссея про сволочей.
7: Ага.
4: Вот это вот подход там, голливудский, неважно, если мы его назовем с точки зрения
7: популярной
4: геополитики.
7: Потому что он должен дергать за нервы, потому что он должен раздражать.
4: А теория почему
7: сейчас?
4: Тогда?
7: А теория должна давать четкие ответы, чего и делать. И поэтому
4: Как они могут понять? То есть поздний Маркс, да, он обратился к этим всем неевропейским вещам. Почему? Потому что ему нужно было найти выход из этой отвратительной ситуации. Да, он начал обращаться к некапиталистическим обществом. До, вне, неважно как. Он начал изучать прямо для того, чтобы... Ну, не изучал, скажем, прямо.
7: И опять же тоже с определенной редукцией.
4: Ну, конечно, да. Ну, вот. А наши-то современные вообще даже не заморачиваются по этому поводу. У них все идет от современности. Апроприация такая... эпоксидкой залили, и смотрим на этих тараканов.
7: На самом деле же нельзя всех ученых в одну...
4: Нельзя.
7: Не знаю, банку
4: согласен.
7: Там одним скопом и одним тазиком накрыть. Ведь как раз и наоборот, мы тоже ведь обсуждали, как раз пытаются посмотреть какие-то долговременные исторические тенденции, что вот ружья, микробы и сталь, что там, вот мы обсуждали несколько различных таких подходов, когда как раз наоборот, выплясывая от истории человечества, в том числе...
4: От ли? Вот у меня вопрос.
7: От ли, да.
4: Вот, не является ли это как раз обратным? Вот школа аналов, французская, говорила там в лице ее видных представителей, что надо идти от известного факта назад к неизвестным фактам. Но это же тоже ловушка определенная.
7: Да, и причем социальный факт, он не факт сам по себе, он нынешняя интерпретация.
4: И вот сейчас мы видим, что сейчас эта ловушка является догмой. То есть мы сейчас пытаемся понять, даже когда мы смотрим на этимологию, мы же обратно, этимология в широком смысле слова, да, почему мы дошли до жизни такой. Сначала мы смотрим на эту жизнь, и потом начинаем искать какие-то факторы, предпосылки, которые именно к этой жизни привели. И описываем то самое, которое было раньше, через эти самые...
7: Описываем зачем. Вот если мы просто это документируем, пытаемся что-то вычислить, ну да, это одно дело. Но ведь надо дальше как-то экстраполировать в будущее, что дальше делать. То есть... То ли мы всегда вот были такими, как утверждают реалисты, ни в чем не изменилась природа человека, смотрим «Одиссея», читаем «Илиаду», понимаем все про то, что все вокруг гады и надо срочно укреплять суверенитет, потому что ничего не изменилось за последние 5-7 тысяч лет. Либо мы смотрим с другой стороны и анализируем, как, что изменилось и как, соответственно, меняются международные отношения и что может быть дальше.
4: Но для этого надо принять чужую культуру как чужую.
7: Да.
4: Потому что вот эта условная
7: повестка... Да, но как ее принять? Понять ее, значит, надо перевести в свои собственные термины.
4: Собственные термины могут описывать и что-то нехорошее, что-то не такое, как мы, по крайней мере.
7: Так именно поэтому, ну, переводов-то, конечно, много хороших и разных, и потрясающий перевод ничуть не хуже оригинала, а то иногда и
4: бывает
7: лучше.
4: Лучше. Ну, ага. Для нас, для тех, кто читает.
7: Да,
4: на этом языке.
7: Но при этом же ведь получается, что это другое произведение. Оно для другого контекста. Оно получается в другой эпохе и в другом обществе. И, соответственно, вот существует, вот, например, сейчас Урфу будет заново переводить неизвестного Кэрролла. Хотя Кэрролла переводили 100-500 раз.
4: Почему? Льюиса,
7: который... Да. Потому что, ну вот он другой, и там много пластов, много слоев, и под каждую ситуацию здесь и сейчас другой пласт становится интересным и актуальным.
4: Поэтому переводов должно быть много и
7: такая
4: часто.
7: Теория, это же ведь перевод, это интерпретация реальности. То есть это перевод чудовищно сложной многослойной реальности в конкретные четкие какие-то схемы.
4: Вот этот как раз сейчас спор. Все стали сразу гомероведами.
7: Ага.
4: У меня вся лента в одной из сетей заполнена вот этими спорами. Люди к греческому обращаются, хотя не могут ответить на мои каламбуры. Некоторые относительно циклопа. Ну ладно, это отдельная тема, не буду сейчас ее озвучивать. Но вот как раз самое сложное сейчас это почему Уилсон, на которую опирался Нолан в своей интерпретации «Одиссеи», перевела политропос многотропный. Да? А вот тропос – это уже все нормально, а вот с тропосом уже как complicated man, то есть сложный человек. Не вот то, что он хитрый, не то, что он много
7: Причем
4: повидал.
7: Причем в русской традиции давно сложилось хитроумный
4: «Одиссеи».
7: Почему плохо?
4: И все понятно, потому что это не моральная характеристика. Complicated – это все-таки вот и с моралью, да, с этикой что-то связано. А в нашей традиции многоумный, хитро-мудрый и так далее.
7: Причем со всякими этими вот многослойными и там усложненными, сложно сочиненными. Ой, какая тонкая душевная организация. Ой, как там много и глубоко, как он переживает. Да какое переживает?
4: Переживает? Нет,
7: ну да,
4: он
7: переживает.
4: Плачет, да. Вот ему напомнили о том, как он страдал, он заплакал. Конечно, заплакал. Греки плакали вообще по любому поводу. У них все это нормально было.
7: Правильно,
4: мужики,
7: не держи
4: герои,
7: в себе.
4: Не держи в себе. А тут, ах, он же переживает, сколько людей погубил, да ну ем.
7: Ага, лет 10 резал, холодным оружием глядя в глаза.
4: Да.
7: А потом внезапно, вдруг, почему-то.
4: Угу. Ну и вот как раз, а почему? Потому что у нас же есть перед глазами опыт ПТСР, но это связано с массовыми войнами. Войны, когда ты не понимаешь, убьет тебя или не убьет. Если мы говорим о древних войнах, да, надо почитать еще что-нибудь про, есть книжка где-то у меня под рукой про психологию Гоплита, но я думаю, что там будут подтверждены мои мысли. И к тому, что человек, да, который непосредственно участвует, от него зависит. А современная война, она вообще человека выводит за рамки только в тюха. Да, вот в судьбу можно верить, не более того. А от самого человека мало, что только в боевиках. В американских человек вот он...
7: Да, одиночка
4: для
7: меняет весь мир.
4: Для Одиссея нужна была Афина, для того, чтобы он быстренько победил этих всех женихов, да, чтобы она сидела на притолоке и там руководила процессом, скажем так. Ну, то же самое в современных боевиках.
7: Ну да, или магия. Ну, в принципе-то.
4: В боевиках магия как раз есть. Почему сейчас...
7: Ну, здесь тоже магия. Боги лично вмешиваются. Вот он, молодец.
4: Да. А вот, тем не менее, надо высказать миру, что вот есть ПТСР вечный.
7: Ага.
4: Это же неправильно. И отсюда и международные отношения. То есть ничего никогда не меняется.
7: Говорят реалисты.
4: Да?
7: Говорят реалисты. А более, ну, другие теории, например, пытаются свести все к рациональному. Вот давайте рационально вычислим, а все эти моральные страдания, ну ладно, ну хорошо, страдает, но за скобками. Мало ли что он там, вот оставим в стороне хотелки и оставим вот в нашем уравнении только конкретные четкие опять факты. Ну, елы-палы, ну нету только материальных фактов. Обязательно туда какие-то социальные конструкты входят, которые, конечно же, меняются на протяжении там не то, что там тысячелетий, чего отрицают реалисты, но мы же на своих глазах видим, как меняется отношение к каким-то казавшимся
4: вот, кстати, последние
7: неизменным 20 вещами.
4: Лет. Ну, даже не 20, да, с 90-х, начало 90-х, сколько было смен парадигм вообще абсолютных от того, что война – это естественный процесс, Балканы, посмотрим, например, да, до того, что война – это вообще ужасная штука, когда все успокоилось после развала двух полярных систем. И сейчас мы видим опять, что война, ну…
7: неизбежное зло.
4: Операции, конфликты и так далее, они вот всегда с нами присутствуют, неважно на каком участке мира. И вот это представление о том, что раньше так же думали, оно привязывается к...
7: Хорошие-то теории пытаются это дело как-то объяснить, и, например, разная система, разная полярность мира, разные там движения в регионах и разные присоединения к тому или иному полюсу, и, в принципе, объясняют достаточно убедительно. Вот монополярная система полицейская, какая-то
4: империя,
7: вот там, империя, да, которая давит, ну, вот условно, на тех же поминавшихся нами пиратах. Ну, вот когда появляется могущественная империя, то в ее рамках пиратов быстренько загасят. Или союз, концерт, да, держав, союз императоров священный, там, или концерт великих держав, они тоже так договариваются между собой и внутри себя быстренько все гасят. Но как только появляется какой-нибудь вакуум политический, получите. А вакуум неизбежно появляется, и опять рассказывают нам про циклические схемы, когда маятник проходит от однополярной системы, которая, конечно же, никогда не существовала во всем мире. Ну да, можно говорить Пакс Романа, Пакс Британика, Пакс Американа, биполярные системы, да, ну не глобальные все-таки они, ну, охватывающие значительные куски, и многополярные в разных проявлениях. То есть, единую теорию, конечно, не можем, но единое понимание и конкретные теории для конкретных регионов, да, получается.
4: Вот, опять же, конкретика нужна в этом случае, и конкретика историческая тоже, мне кажется, потому что, как ты говорил, нужно нам проследить же. Но чтобы логика прослеживалась, и чтобы сделать какие-то прогнозы, нужно понимать точно, что было раньше.
7: Да, но при этом надо как-то отстраниться от своей сегодняшней ситуации и не подходить с инструментарием здесь и сейчасшним. Вот это-то тяжело. То есть очень тяжело как раз и понять, какие тогда были, ну вот, социальные факты, социальные конструкты. А то мы сейчас хрясь там, нация там, или хрясь, этнос.
4: А часто так бывает?
7: Да, а на самом деле, ну, совсем не было там ни нации, ни этноса.
4: Книжку не читал, но видел аннотацию, да, патриарх у нас написал книжку про войну, и там что-то про расовое измерение войны. И вот, опять же, где он это взял? Вопрос, что такое раса? Потому что у твоих любимых англосаксов раса, да, ну, англосаксы раса, да, у них в 19 веке была. Или это что? Это этнографическая
7: сложное дело. Ну, или действительно, какая раса?
4: То есть, вот,
7: ну,
4: что под расой там?
7: Как то, что сейчас на английском мы называемся кавказцы, лица кавказской национальности, то есть европеоидная раса, она
4: вспоминая
7: кавказская.
4: Одиссею, когда начали кричать про Елену Черную, да, когда греки говорят, да вы посмотрите, греческая она должна быть. А им говорят, а вы что, белые? Они говорят, а вы посмотрите, мы кавказцы. То есть вот поэтому
7: да,
4: еврокавказская вот это вот.
7: Знаменитые разборки про то, что настоящие-то реальные греки были белокурыми, там, и совсем белокожими. Ну, то есть, и вот с другой стороны, ну какая елы-палы разница? Ну давным-давно мы из всей этой Африки вышли, мы когда-то давным-давно наш общий предок
4: был смуглый. Может, мы тогда белые были в Африке?
7: Ага.
4: Никто не знает. Угу. Кожа не сохранилась. Угу. Сохранились только кости.
7: Ну, 12-тысячелетние-то сохранились.
4: И когда мы вышли, тоже вопрос. Да. Да. От 100 тысяч лет до 50 тысяч лет, то есть много всяких.
7: Но главное, что мы все вышли из одного корня. Вот давайте теперь о расах разбираться. Ну, хорошо, а давайте тогда разбираться, а чем отличаются курносые от лопоухих? Ну, вот Джонатан Свифт потрясающий. Да. Это тупоконечники, остроконечники. Да. Давайте скорее искать общечеловеческое.
4: На фоне всех этих этнографических новых историй и теорий Свифт и написал свое великое произведение про Гулливера, где он показал сатирически все подряд. От того, что творится у него на родине, в Англии, до того, что происходит в мозгах людей.
7: И сейчас-то, даже когда кажется, что вот есть какие-то четкие расовые установки, например, чернокожие в США, не ассимилируются, не смешиваются, а браки в основном между собой, в общем, как-то так удерживаются. Mm-hmm. Так это потому, что они другая физиологическая раса? Нет. Потому что это социальные установки. Mm-hmm.
4: А социальные установки опираются, опять же, на некую созданную историю, которую никто не изучает. Вот самое интересное, да, Академия, последний, еще раз напоминаю, 30 лет, очень активно занялась исследованием, а почему мы думаем именно так.
7: А не по-другому.
4: А в общественное пространство выплескивается как раз вот эта вот популярная геополитика, выплескиваются такие какие-то выводы, которые очень понятны.
7: Вырванные из контекста.
4: Не люблю эту фразу, но тем не менее, да. Вырванные из контекста. То есть вот понятны. Вот смотрите, вот тут одни, тут мы, и все было вот так. Угу. И люди, да. И потом начинают спорить с убежденностью. Меня это больше всего поражает, что убежденность возникает в современном обществе на раз-два.
7: Да, потому что раз увидел в интернете, два прочитал, второй раз в интернете, три еще на каком-то научпоп, около научпоп ресурсе, и все. А откуда этот научпоп? А все, в Википедии, то это просто уже истина в последней инстанции. А то, что профессионал в этом деле будет мучительно десятками лет копать, плющить разные источники, сопоставлять и сравнивать, и в результате скажет, ну, с большой степенью вероятности мы можем предположить, что скорее так, а не этак. Но
4: кому это надо?
7: Никому. Кликбейт же нужен. А! Все выяснили. Вот что скрывала Европа.
4: Ага. И вот как раз древние нравы, вместо того, чтобы в них разбираться, еще раз, вместо того, чтобы другого воспринимать как другого, как иного, а не как своего, но немножко, ну, находящегося на низкой степени развития, начинает воспринимать. Ну, то, никто не говорит о том, что вот было другое, культура была другой. То есть снять Одиссею, как бы там это все было в Греции условной, да, времен Гомера, это не для нас. Потому
7: это
4: что
7: было
4: мы
7: бы
4: хотим.
7: Слишком сложно, слишком непонятно, слишком далеко
4: так
7: от нас.
4: Типа вообще какое-то.
7: Ну да, но
4: авторское видение.
7: А Шекспира сколько раз уже снимали, переснимали, делали, переделали, но Шекспиру от этого хуже стало?
4: Нет, так ты выбери тогда мотивы, которые тебе нужны, и собери из них какую-то такую картинку.
7: То есть сними новое что-то,
4: да,
7: совсем,
4: да,
7: сделай несмотря совсем
4: на то,
7: новое.
4: Что.
7: Да, но ведь когда самые потрясающие штуки, когда берут Шекспира, не меняя текст, какого-нибудь Ромео и Джульетту, и просто декорации.
4: Да. Да.
7: Обалдеть, потрясающе.
4: Вот, есть разные варианты того, как относиться к древним нравам.
7: И в этом же ключе Нолан совершенно... Да какая разница, какого цвета там была
4: абсолютно
7: эта Елена? Да какая разница, какие там доспехи? Плюс-минус 1500 лет, да хоть из пластика, лишь бы вот узнаваемо было.
4: Но... Зато вот эти все творцы, включая Нолана, Ридли Скотт этим страдает, да, с гладиаторами своими, они уверяют, что это же все-таки историческая реконструкция.
7: Ох, вот это уже, конечно, тяжело. А самое страшное, когда она становится таким, ну, каким-то массовым историческим источником.
4: Когда
7: и люди
4: спорят,
7: оттуда начинают...
4: Спорят об Одиссее в качестве примера классного фильма про Троянскую войну, приводят Трою.
7: Угу.
4: Я прям,
7: ну,
4: за голову
7: исторический
4: хватаюсь.
7: Фильм, документальный.
4: Да-да, я хватаюсь за голову, потому что там такой ужас. И этот ужас продолжается, в конце концов. И он касается всего подряд. То есть...
7: И это же ведь очень как-то совпадает с дипфейками, с этим искусственным интеллектом. Причем давно уже, лет, ну, цать назад кто-то мне сказал, мы смотрели «Спасти рядового Райана», но с исторической точки зрения обсуждая, что так, что не так, что и как. И там абсолютно художественные кадры в самом начале. Кто-то из студентов говорит, ну вот же документальный фильм.
4: Вот, вот это самое страшное.
7: Ужас.
4: Потому что Александр Невский, вспоминаем, да, нашего.
7: Документальный фильм.
4: Да. Документальный фильм, да. У меня были профессора знакомые, которые, подвыпив, разбирали Александра, спорили, что тут можно назвать исторической реальностью, что нет. Но это да, это реально так. Но все-таки был, вот даже в пеплумах старых, был такой подход щадящий, скажем так. Но не дотягивающий до того, что не было такого влияния.
7: Если попытаться восстановить все абсолютно точно, то как раз нормальному среднему зрителю, ну, просто с тоски подохнуть. Просто подохнуть с тоски. И вот, кстати, какие-нибудь китайские эти путешествия на Запад. Ну, в общем, боевичок, комиксы, пошел, треснул там, колодку снял. Пока колодку не снял, отбивался одной рукой. Это одному страшнику с ноги прописал, другому там вот этой колодкой в дыню. На, и побежал, молодец. Ну, вот такой вот текст. Вообще, легкое чтиво. Но если его пытаться перевести абсолютно правильно, абсолютно точно со всеми комментариями, то это будет читать престарелый востоковед, чудовищный энтузиаст. Все.
4: Ну, то же самое касается вообще любых вот этих вот рассуждений о нравах. С одной стороны, мы должны понимать, что да, античность, та же самая Греция, она, ну, да, источник. Источник такой своеобразный, через римскую традицию перешло на Запад и так далее. Через Византию к нам должно было бы перейти, но мы уже слишком поздно начали воспринимать эту традицию. А с другой стороны, вот посмотрите, как, может быть, не надо делать.
7: Вот, а почему не надо? Ну, вот как произведение искусства. А
4: как произведение, ну, так создавать, как произведение искусства. И к тому, что апроприация же... вот
7: да,
4: этих вот...
7: Да, вот если не говорить, что это исторический документальный фильм, попытка реконструкции, ну, то есть там какая-то вот попытка исторической правды. Нет, это попытка показать свои собственные сегодняшние чувства через какой-то материал, который, ну, вроде должен быть всем хоть как-то известен.
4: Ну, к сожалению, вот этот хайп на Гомере, мне кажется, закончится очень быстро. То есть вот все эти книжки, купленные миллионами экземпляров, они так и останутся на полках.
7: Ну да, ну был такой всплеск после «Трои», да, вот да, теперь там
4: после
7: будет
4: «Гладиаторов»,
7: после «Одиссеи».
4: Там,
7: ну, да. Кто-нибудь снимет еще что-нибудь столь же эпохальное,
4: в этом
7: будет
4: хорошо.
7: Еще всплеск.
4: Но вот это вот гвозди в восприятие, то, что мы называем популярной геополитикой, то же самое же ведь. Это выстраивание символов, которые потом влияют на общественное сознание.
7: Так, а ведь как раз очень тяжело вот, действительно думать. Вот не просто как-то вату катать, как замечательное выражение, не просто повторять какие-то кусочки одни и те же, мотать, а вот именно мыслить, как-то вот пытаться вылезть из коробки, даже вот сейчас говорю клишированными фразами, потому что тяжело говорить не клише. Думать
4: так
7: надо
4: Гомер
7: самостоятельно.
4: Тоже почему повторяется?
7: Конечно.
4: Потому что так надо, ну, для того, чтобы вспомнить.
7: Конечно,
4: что
7: и вот как
4: говорить.
7: Отличить умного, действительно мыслящего человека от, ну, условно, искусственного интеллекта, ну, или человека, который нахватал мозаикой каких-то знаний здесь и там. С одной стороны, не нахватать этих знаний, ну, вроде, о чем вообще говорить? Ну, то есть, вообще ничего не понимает. С другой стороны, эти знания должны как-то складываться в цельные картины, наверное, а не оставаться отдельными кусочками.
4: Знания должны... Да, ты правильно говоришь. То есть должен быть какой-то базис твой, из которого ты можешь потом интерпретировать все остальное. Да,
7: но самое
4: меняться.
7: Главное еще, чтобы здесь этот базис не превратился в какую-то жесткую структуру.
4: Вот,
7: условную геополитику, например.
4: А очень быстро
7: туда
4: так случается.
7: Все запихиваю.
4: Утрамбовывание знаний, оно происходит мгновенно фактически у людей. Они в современном мире точно прочитали, точно, эксперт сказал, точно, все. А я-то не эксперт.
7: А следующий шаг, когда начинается когнитивное реструктурирование, и все факты, фактики и вообще данные начинают подстраиваться. Причем даже не то, что сознательно и мерзко, с умыслом, хотя и это тоже бывает. Ну, так уже непроизвольно. Ну да, так же оно и есть. Ну да, мир он такой и есть. Ну да. Война – естественное состояние человечества, все вокруг эгоисты, гады, твари, и, в общем, надо готовиться к худшему, и зарежь ближнего, пока ближний не нагадил на тебя.
4: Да, вместо того, чтобы искать ПТСР, да, у «Одиссея» можно было посмотреть, когда действительно война там обличается как зло, которое... Угу. Богами принесено. Напомню, что Троянская и Фиванская война, причем Фиванский цикл у нас как-то просел в последнее время, никто не снимает порядка одного. Началось все из-за того, что Земля взмолилась Зевсу по одной из киклических поэм, что типа, ну все, надоели мне люди. Ну, топают. Давай-ка ты проряди их. Ну давай, говорит Зевс.
7: Ты козами хлеб сожрали.
4: Да-да-да. Вот, и вперед. И две войны. Это первопричина. А не вот эти все ваши Елены и так далее. И неторговые пути тоже, кстати, интересны.
7: Да, ведь сколько можно быть и объяснений таких. И рост могущества Трои, как напугавший.
4: Какой рост? Господи, какой рост? Кого напугал?
7: Напугало вот эти
4: 12
7: вот
4: век. Ага. Кого кто мог напугать?
7: А мы же воспринимаем с современной точки зрения.
4: Вот, и вот это вот. Вот мы торговые пути там хотели. Какие торговые? Мы пограбить поехали. Мы, народы мой, мы хотели пограбить, потому что даже Одиссея
7: причем собрали-то ведь действительно разрозненную банду.
4: Да,
7: и
4: из
7: кроме
4: разных...
7: того, ага, и кроме того, вот насчет сроков, вот это с современной точки зрения. О, какая логистика, могучая империя собрала на десятилетние усилия. Да вот бандюганы из разных сторон сбежались и грабили в окрестностях.
4: Да, и не только в окрестностях, они еще по дороге пограбили. Угу. Та же история с Брисеидой и так далее, это же не с Троянской войной связано.
7: По ходу,
4: ну, захватил, и тот же Одиссей спокойно говорит, ну, вот поехали, пограбили. Жен и имущество там чуть-чуть прихватили у этих товарищей, к которым мы вышли. Хотя он тоже про мифы и все остальное, про цивилизацию, всегда узнавал, кто вы люди тут, справедливостью.
7: Гостеприимные или нет.
4: Справедливые, или вот дикие. Типа вот как эти вот киклопы нехорошие или стригоны. Ну, тоже. Ну, это отдельная тема. Посмотрим. Будем уже ругать фильм «За дело».
7: Адресно. Так, за что? Да, ну, все равно «За дело». Все равно творческий подход и художественный.
4: Ну, мы уже, кстати...
7: Перевод на свое мировосприятие, на свой язык.
4: Но вот это вот восприятие древних нравов, оно же касается не только древности. Вспоминаем Вестфальскую систему, да, Вестфальский договор, где сразу же этому договору был... приписан, ну, как сразу же, в конце 19 века, как гипотеза, в начале 20-го уже как аксиома,
7: факт.
4: Как факт, да, что этот договор создавал систему взаимоотношений и так далее. Легко.
7: Причем вот интересно, что как-то, ну, психология есть в международных отношениях, но, как правило, или на уровне личности, ну, или там пытаются говорить об опыте поколения, ну, вот о таких штуках. Но, тем не менее, вот интересно же посмотреть, как психологически вот те же самые древние греки, во-первых, никакие нерациональные, неразумные соображения. Слава за доблесть. Вот это вот первое. Или точно так же в средние века. Кстати, у Толстого где-то это пробегает, герцог Энгиенский. Ну, то есть, вот не просто там геополитические расклады, а вот как-то дворянская честь.
4: Честь вообще была центральным понятием для того, что Одиссей не просто домой возвращался, он еще и честь восстанавливал. Там прям есть пару фраз у Телемаха, по-моему, вернет свою честь Тиме. Вот то же самое во всех, в принципе, Пелопоннесская война из-за чести, потому что не... торговые пути Спарта с Афинами
7: не Мегара. Или, опять же, могущество, которое сейчас реализуется.
4: А именно честь, потому что вот мы тут выходим на первый план. То же самое, кстати, в современном мире. Если немножко посмотреть по-другому, вот эти, ну, сейчас можно назвать понты, а не честь, да, потому что это связано с другими немножко душевными переживаниями. Но, тем не менее, если мы понты переведем в Тиме, то же самое получается.
7: Ну, а Трамп? Блистательный пример вот этого вот стремления к чему? К славе за что ни попадя. Ну, не за доблесть, но к славе за что ни попадя. Причем вот эта вот слава, тоже мы когда и пиратов обсуждали, может быть, касались, это Герострат, например. Неважно за что, главное, чтобы помнили.
4: У нас это превратилось в пиар, да, угу. Неважно. Да,
7: черный пиар тоже
4: пиар. Тоже хорошо. Любое упоминание, хорошее упоминание. То же самое понимали древние греки.
7: Да, но при этом все-таки лучше не падать опять в эту ловушку, что всегда так было, всегда так будет, и всегда так оно и есть, и опять все это туда же выстраивать.
4: Там осуждалось.
7: Да, но ведь можно посмотреть по разным эпохам, где вот как раз честь, слава, доблесть гораздо выше ставились. В другие эпохи страх. Абсолютно очевидно, угу. Страх первый да. Движущий фактор. В другие эпохи нажива тоже абсолютно очевидно.
4: Эпохи и страны, скажем так.
7: Да, эпохи
4: и страны. Потому
7: да,
4: что
7: да, да, регионы.
4: Регионы, да, то есть есть еще и пространство, потому угу. Что мы все время думаем вот этим евроцентрическим угу. Пространством, когда типа это все, все люди такие. Да нет. Они
7: все люди разные, причем и действительно очень же сложно понять. Вот взяли на войне в плен.
4: Угу.
7: Ну, что это такое? Объясните это древнему японцу, что такое взять в плен, и объясните это ацтекам угу. С европейской точки зрения. Ну, то есть это совершенно разные вещи.
4: Да, и вот это рабство то же самое, несмотря на то, что оно у нас порицается. Мы можем найти некоторые следы. Но тем не менее.
7: Так на живой памяти мы же видим, как патриархальный юг. Угу. Ой, так что вы, это не рабство. Они же так хорошо себя чувствовали. О них же белый хозяин так заботился. В нашей собственной политической жизни у нас периодически такие древние бояре вскакивают угу. И говорят, а что, давайте вернем крепостное право. Ну, то есть они-то будут барами.
4: Конечно, конечно каждый, кто пытается вернуть ага. Крепостное право, он себя видит...
7: Это же такой отеческий посек за пьянку. А в остальном так заботится нежно.
4: А для этого нужно как раз разматывать не с точки зрения того, а что мы найдем в древности, например, такое, что скажет, что все люди одинаковые всегда были. А, как говорил Ницше, классическая филология должна показывать сейчас нам путь другой.
7: Угу, угу.
4: Не тот самый, который... Она нужна единственное ее обоснование. Ну, классическая филология, это античная история, да, в 19 веке. Угу. То, что нужно сделать не так, как сейчас. Потому что сейчас плохо.
7: Сейчас-то много чего хорошо. Но надо совместно со всеми науками смотреть, как с этим бороться. Потому что вот мы же сейчас профессиональный биолог, зоолог, энтомолог не очеловечивает пчел, муравьев. Mm-hmm. То есть непроизвольно, конечно, это было. Да, там солдаты, да, там они
4: пчелы
7: собираются, иерархия,
4: метафора.
7: Королева, она там mm-hmm. Царица, и, в общем, руководит. Но серьезные-то ученые как раз ну, или не выражают такими терминами или вкладывают в них совершенно другой смысл. То есть стараются не очеловечивать. Вот надо и с историей точно так же не очеловечивать под себя.
4: Не осовременивать, если
7: да?
4: Так.
7: Не апроприировать, возвращаясь
4: не апроприировать,
7: к нашему началу.
4: Ну, хороший лозунг. Надеюсь, что все-таки это дойдет.
7: Долой апроприацию.
4: Долой апроприацию апроприаторов. Пусть будет так.
7: Без эксплуатации и апроприации. Прочь культуртрегерство.
4: Прекрасно, все. Мы столько лозунгов накидали, что можно их использовать. Надеюсь, до обывателя тоже дойдет. Извините, пожалуйста, за такое слово. Обыватель тоже отвратительное слово. Но ладно, все мы обыватели, потому что это была программа «Картина мира». Лозунги мы все высказали. В студии были Павел Рубцов и историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
5: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
0: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемые слушатели.
9: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования. Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
10: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
9: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
10: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
9: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
10: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациентов с онкологическими заболеваниями.
9: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
0: Если хочешь быть здоров.
11: Реклама.
12: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
13: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
14: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
15: Культпоход.
16: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
15: Фестиваль.
16: Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Главное изменение этого года – организаторы перенесли фестиваль из исторического сквера на Октябрьскую площадь перед Театром драмы. Тема фестиваля в этом году – это «Музыка будет вечной». Ее приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев. Их название – это тоже название песен «Ветер», «Разум когда-нибудь победит» и другие. А еще предполагается зона мастер-классов «Пол Батона». Как и в прежние годы, «Красная строка» – это масштабный праздник для читателей любого уровня погруженности в книжную культуру. В программе запланированы встречи с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. И, конечно же, на ярмарке можно будет найти самые разнообразные книги от более чем 150 издательств. Среди писателей-хедлайнеров этого года – Настасья Реньжина, Катя Качур, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова и многие другие. А за музыкальное настроение отвечают екатеринбургская группа «Apologize», питерский коллектив «Billy's Band» и «Запрещенные барабанщики». «Запрещенные барабанщики» играют в день открытия, в пятницу, 21 августа. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля «Красная строка».
11: Театр.
16: И еще об одном фестивале. Пятый фестиваль театров кукол «Куку-фест» состоится в эти выходные 22 и 23 августа в поселке Черноисточинск. В афише 14 камерных спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Верхней Туры, Челябинска, Томска, Красноярска и Москвы. Фестиваль изначально задумывался как площадка, которая поддерживает начинающие театры. Идея родилась из опыта театра «Кукушка», рассказала порталу «Культура Урала» руководитель театра Юлия Пиляй. Когда «Кукушка» только создавалась, было ощущение, что участники театра совершенно одиноки. Не было места, где можно было бы показывать свои спектакли. И тогда в театре придумали свой фестиваль. Первые пару лет в Черноисточинск приезжали любительские, детские и начинающие коллективы, но сейчас фестиваль стал заметно шире. И теперь на одной площадке встречаются как дебютанты, так и уже состоявшиеся профессионалы. Театр живых кукол 2 плюс Ку из Томска покажет в Черноисточинске спектакль «Чемодан для моря». Сразу два спектакля привезет Детская академия искусств «Большой полет». Один из них – сказка о потерянном носке по мотивам рассказа Елены Петровой. А второй спектакль – клоунада «Фотоателье». Плюс-минус театр из Екатеринбурга объединяет молодых и творческих ребят. На фестиваль они привезут кошмарную фантасмагорию по повести Джанни Родари «Зовите меня Чипа». В свой день рождения выступят и хозяева фестиваля, театр «Игра Кукушка». Коллектив покажет спектакль-конструктор «Щерновские сказки». В его основе сказки и рассказы местных жителей, собранные в беседах с бабушками. Также в программе «Театр Три апельсина» из Екатеринбурга, театральная студия «Кукольная микстура» из Верхней Туры, театр «В чемодане» из Челябинска, театр «Кукол и теней Кит» из Красноярска и детская театральная студия «Чемоданчик» из Москвы. Всю программу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
15: Реклама. Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
17: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
18: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
19: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
20: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
21: Что такое свага?
22: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
23: Кто твоя бести?
22: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
23: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
24: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем, у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением «онлайн-казино». Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
25: «Крутить бурмалду»
24: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
1: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
24: Или
1: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
24: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего бэмби-принт легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
7: Итак, на завтра, 20 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и плюс 23 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
10: Асмото!
8: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
11: Подробности в салоне.

0: Зизи Топ и «Крутой парень», «Ровбой», легендарное сочинение. Еще один крутой музыкант ушел от нас. Герой зала славы рок-н-ролла, барабанщик группы. Небородатый участник коллектива Фрэнк Ли Бирд. Светлая память. Ну а что касается наших с вами предстоящих перспектив, Оззи Осборн впереди, будут Касебин. Здесь Виолетта. Ну а я желаю всем удачи во всем. А главное — здоровья.
1: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
2: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». Украина 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
7: На самом деле, рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен. Rock
8: and talk. На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

конечно, вопрос времени, самый главный в нашей жизни. Depeche Mode, A Question of Time. А на наших студийных 2 часа 35 минут. Здесь Виолетта. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен известных артистов, которые редко звучат в эфире рок-арсенала. Вот такая десяточка. Маловато голосующих в группе ВКонтакте. Я уверена, что на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку», наверное, подвижнее идет голосование. Тем более, что артисты-то все знаменитые. Ну и вот, внимание, на грани вылета песня группы Deep Purple «Pictures of You». У всех остальных маломальские все равно симпатии имеются, но самая фаворитная песня в этой десятке «Welcome to the Jungle» группы Guns N' Roses. Какими будут итоги, решать, конечно же, только вам. Так что спасибо тем, кто, может быть, еще не заглянул, даже не в курсе, что у нас на всю катушку идет голосование 10 песен известных артистов, которые редко звучат в эфире, в группе ВКонтакте, на сайте rockarsenal.ru, в разделе «Оцените музыку», увидите так, что действуйте. Крис Ри, Бекхэм, Тернер, Овердрайв далее. Ну, а уже сейчас представители индепендент-культуры 21 века, группа Тинг Тинг, с прекрасной возможностью повитать немножечко

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

когда ты в движении даешь движение тем, кто тоже в движении. Отдельный привет тем, кто в пути. На зеленый выходят легенды канадского рока. Это была группа Beckham Turner, Robert Drive. Знаковая песня Let It Ride, которая в 73-м году сразу же попала в американские билборды. Ну а что касается нашего движения, ловите White Snake, Юрахипа. Еще говорю громадное спасибо тем, кто присылает раритетные композиции для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема свободная. Спасибо, что возвращаются к нам не только красавцы, но и красавицы. Вот Олеся, например, с абсолютно эпическим произведением будет в эту пятницу в 9 часов вечера. Еще минут 50, скорее всего, вот дождусь, может быть, раритета, а так плейлист у меня уже на пятничный выпуск набран. Так что спешите, успевайте. Мой адрес не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Еще одну песню могу взять на эту пятницу. Здесь Виолетта. Хорошо, что за окном солнечно. Или это Pink Floyd для способных договариваться. Keep talking. For millions of years.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: спонсор выпуска о специализированный застройщик Синара Девелопмент.
1: Итак, на завтра, 20 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и плюс 23 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

скоростной блюз-роковый шик The Strain, Джо Бонамасса, один из ярчайших представителей блюз-рока, не дает себе покоя и отдыха, и в этом году у него вышел концертный альбом под названием The Spirit of Rory. Это его респект Рори Галлахеру, очень рекомендую обратить на это внимание, послушать. Продолжение у нас, ловите очень скоро Пласибу. Марк Нофлер, здесь Виолетта, это Рок Арсенал. Я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И сегодня свой 81-й день рождения встречает легендарнейший британский вокалист, автор песен, известен не только как участник группы Deep Purple, исполнил партию Иисуса Христа в оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда». И, кстати, в течение года был участником Black Sabbath. Йен Гиллан, которого я видела на сцене вживую. Happy birthday, здоровья тебе. Продолжение нашей музыкальной программы. Гиллан, друзья, все это Deep Purple. Песня для настоящих мужчин. Hard Loving Man.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

сложно сочиненная композиция с их дебютного альбома 95-го года «Габбидж». Удивительно то, что это рождение совместных идей Буча Вига, Дюка Эриксона и Стива Маркера уже практически была готова как песня, а затем уже к коллективу присоединилась вокалистка Ширли Мэнсон, которая, конечно, внесла свой особый шик не только благодаря ее странной поэзии, но и голосу. Отдельный привет тем, кто видел видеоклип «Ахнешь». У нас впереди Rolling Stones с новинкой, Марк Нофлер, продолжение, и уже сейчас взбодримся, Билли Айдол. Сколыхнем, так сказать, статику вокруг.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Очень трогательная картина. Человек 21 века, 21st century, Man Electric Light Orchestra. Композиция вошла в концептуальный альбом Time, истории главного героя, который попадает в будущее и никак не может вернуться обратно. Здорово, что у нас есть здесь и сейчас, это рок-арсенал здесь, Виолетта. Намиксую классные песни. Очень скоро Creedence Clearwater Revival из былого заводного. Будут Мьюзы в рубрике «Сделано на Урале», смысловые галлюцинации. Ну, а уже сейчас Aerosmith и песня по меркам нынешних модных тенденций про то, что тот, кто носит кудряшки на голове, точно не девочка. Dude looks like a lady.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Россия и Украина провели очередной обмен пленными по схеме 103 на 103. Как сообщили в Минобороны, возвращенные россияне сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Ламтратова. После оказания психологической и медицинской помощи наших бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Посредническую помощь в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в эти выходные. Из-за ремонта фестиваль перенесли с привычной

0: в детскую больницу после оказания помощи школьника отпустили домой. В ходе разбирательства выяснилось, что 24-летний электросамокатчик был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. В отношении водителя средства индивидуальной мобильности составили административное дело. По факту проводится проверка. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса среди руководителей и HR-специалистов, чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилимаевской 8Б.
7: Итак, на завтра, 20 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и плюс 23 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
8: А что это он на меня так смотрит?
9: Вы ему очень понравились.
8: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
9: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
8: Рэй, подкати-ка поближе.
10: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
8: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
10: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.

Рок группа Вега, кстати, название получила в честь пятой по яркости звезды на ночном небе. Вега про то, что человеку всегда чего-то не хватает, not enough. Но как только у человека появляется чего-то побольше, прибавляются и заботы. Ну а парням хочется пожелать побольше песен, чтобы поразнообразнее они в нашем радиоэфире являли свой музыкальный креатив. Рок-арсенал здесь Виолетта, на наших студийных начал пятого вечера то ли еще будет. Depeche Mode, Three Doors Down. И уже сейчас сегодняшний юбиляр, именинник, день рождения сегодня отмечает легендарнейший участник группы Queen, бас-гитарист коллектива Джон Дикон, многодетный папаша, 6 детей имеет. Ну и является еще композитором многих знаменитых песен группы Queen. Одна из них уже сейчас, которую Джон Дикон написал вместе с Фредди Меркьюри. Queen о главном, друзья,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Неважно, сколько метров в твоем доме, главное – это уют, тепло и любовь. Об этом Грэм Коксон с песней «There is a little house». Очень стильную пластинку выпустил в этом году вместе с этой композицией под названием «Castle Park». Прямо его любовь слышна к саунду 60-х и 70-х. Так, возьмите, все те, кто любит стиль, тонко организованную игру и очень приятные тексты. В продолжении будут Кис с концертной площадки «Ян Гиллан», сегодняшний именинник, и Дон Эйри, его коллектив. Я говорю громадное спасибо тем, кто мне присылал раритеты для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Все, плейлист у меня набран. Кто не успел, сори, тот и опоздал. Кстати, следующий выпуск у нас по традиции в последнюю пятницу месяца, так у нас заведено, будет посвящен кавер-версиям. Так что можете начинать уже искать те, кто опоздал на этот выпуск. Ну и не забывайте мой адрес vilka@rockarsenal.ru. В эту пятницу в 9 вечера все как в первый раз. Услышите, что интересненького мы откопали. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы ZZ Top. Светлая память барабанщику коллектива Фрэнк Бирд. На 78-м году жизни ушел от нас, но с нами остается.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Куда ты бежишь? Эту песню хочется посвятить любимому времени года, лету. Куда все время убегает так быстро и так незаметно. Питер Тош, легендарнейший ямайский музыкант, был участником группы The Wailers вместе с Бобом Марли, ну и затем занялся сольной деятельностью. Эта композиция вошла в его пластинку «Мама Африка» 83-го года. Вот кому интересно, можете найти переиздание этого релиза 2002 год, и у этой песни появилась более длинная версия, около 6,5 минут. У нас впереди то ли еще будет Эми Ленокс, будут R.E.M. в рубрике «Национальный продукт», группа «Браво» и Денис Мужиков. Здесь «Виолетта». За окном все еще лето, а это легендарнейший автор-композитор-пианист Билли Джоэл. Для тех, кто, может быть, в эти минуты от плана А переходит к плану Б, перехожу на крайности.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: выпуска о специализированной застройщик Синара Девелопмент.
1: Итак, на завтра, 20 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и плюс 23 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик Синара-девелопмент». Правильная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в сферу по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

для тех, кто в наступивший вечер подыскивает себе уже, так сказать, подходящую компанию. Такой же безбашенный, как ты, Rebel Like You, Billy Idol. Но встретиться с ним наверняка мечтает тот, кто умеет отрываться. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало шестого вечера. Джон Леннон, Electric Light Orchestra, в продолжении и уже сейчас сегодняшний именинник, 63-й день рождения сегодня отмечает Рольф Мангус Йоаким Ларсон, шведский музыкант, известный как Джоэ Темпо, вокалист группы Europe, автор большинства суперхитов коллектива. Кстати, музыканты объявили о том, что осенью нам представят новый альбом. А я предлагаю вам одну из самых красивых и известных баллад коллектива. А втором этой песни является Joy Tempest Europe, нетленная Carrie.

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
4: На самом деле рок-музыка, если правильно понимаю,

конечно, больше, чем просто песня, сама жизнь. Electric Light Orchestra под бурные аплодисменты. У нас новинка очень скоро. Little Richard из Былого Заводного. А сейчас приглашаем на его концертное выступление прошлого года. Роберт Плант, его версия старинной английской песни «Gallows Pole».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

дорогие арсенальцы, совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Один из тех вопросов, который не подразумевает точный ответ. Как долго? How long? Eagles. Ну уж точно долго в чартах продержалась пластинка, куда вошла эта композиция. Двойной альбом 2007 года Long Road Out of Eden. 90 минут звучания красоты и бесконечной радости. Так что отдельный привет всем, кто, может быть, на вечерок возьмет. У нас в пределе Скупер будут Рамштайн, а в рубрике «Национальный продукт» группа кино, песня «Как я ее люблю», Баша Тунмай в версии 2021-го. Здесь Виолетта, классного вечера. А это Depeche Mode. Надежда на любовь, дружбу и верность. Never let me down again.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
4: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
7: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
6: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
5: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины. Его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция Екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция Екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала этого года выросли на 81%. За 7 месяцев этого года у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на городское управление МВД. Предпринимательнице из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Доллар 85.16, евро 98.73.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Пилимаевской 8Б.
3: Итак, на завтра, 20 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и плюс 23 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.

Да, звонящая картина «Четыре всадника» The Four Horsemen. Металлика с концертной площадки. Но, может быть, кто-то не в курсе, что вообще эта песня родилась совершенно из другого произведения. Написал ее Дэйв Мастейн, называлась она The Mechanics, причем в составе своей предыдущей группы Panic. Дэйв Мастейн до прихода в Металлику сделал экскурс, так сказать, в личные отношения. Если найдете, ахните, что касается содержания. Ну, а затем Мастейн присоединился к Металлике, ну и в средней части композиции прозвучал очень знакомый риф из песни Линард Скиннерт «Sweet Home Alabama». Тоже можно найти, послушать. Ну, а конечный результат, переработанный Хэтфилдом, это и есть то, что прозвучало здесь и сейчас. Это рок-арсенал здесь. Виолетта, ерунду не крутим. Подборка «Что надо» впереди. Замиксую классной песней «Статус Кво». Квин, а еще Гэри Мур. Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Ну и сегодня свой Новый год встречает канадская певица, автор, музыкант, мультиинструменталистка, участница группы Arcade Fire. Это режим Шансон. С ее участием ловите земные блага. Лучше сопроводительные, не забывать про них в наступивший вечер. Arcade Fire. Creature Comfort.

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

вот этот сырой звук добавляет живости, такое впечатление, что рядом вместе с ним в такт качаешь не только головой, но и теребишь струны, как минимум мысленно. Джек Уайт, недаром же он включен в сотню величайших гитаристов планеты, один из уникальных и очень штучных музыкантов, чье творчество меня всегда привлекало и, видимо, будет привлекать. Я просто без отрыва слушаю его пластинку «Замерзшая Шарлотта» 2026, куда вошла эта композиция «There is nobody there». Кстати, обещаю из этого альбома одну из песен в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Еще раз повторюсь, плейлист на пятничный выпуск набрала. Люблю вас, дорогие археологи, вы все молодцы. И здорово, что к нам возвращаются, я сегодня уже говорила, не только красавцы, но и красавицы. Олеся, молодец, будет для вас эпическое произведение на понятном языке в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые». Много чего интересного. А у нас всегда так, потому что с интересом добываем музыку, предлагаем всем. Вступайте в наши археологические радио ряды. Как это сделать? В группе ВКонтакте найдете адреса, пароли, явки, все выпуски. Перчики впереди, Тим Агроу далее, а уже сейчас ролевые игры, ни больше, ни меньше. Хуковая песня группы Aerosmith «Red».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

привет из 70-го. Creedence Clearwater Revival из былого заводного, их знаменитая песня Traveling Band, о своих гастролях, пластинка Cosmo Factory, куда вошла эта композиция, вокально напоминает творчество Little Richard. И, кстати, кое-кто здесь услышал, что барабанная партия очень похожа на ритм из песни Good Golly Miss Molly, которую Creedence Clearwater Revival, кстати, перепевали. Ну, из-за этого сходства звукозаписывающая компания, владевшая правами на песню Little Richard, даже подала иск о плагиате. Но в результате никто не подрался, все обошлось миром. У нас в продолжении очень скоро Nazareth, парни из коллектива Darkness, в рубрике «Сделано на Урале» на Утилус Помпилиусы. Здесь Виолетта, классного вечера. Ну и уже сейчас Сюзан Вега для девушек с воображением. Ее знаменитая песня «Если бы ты снимался в моем кино».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, на завтра, 20 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и плюс 23 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

встретился с королевой Нового Орлеана, Queen of New Orleans, Джон Бон Джови, его пластинка Destination Anyway, которую лично я, помню, крутила на репите, ну уж не буду уточнять сколько раз. Красота. Всем привет, это Рок Арсенал здесь, в Виолетте, на наших студийных, начало 8 вечера. Очень скоро Эрик Клэптон, будут Дженез из, а еще Депеш Мод, без них никуда. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения, один из ярчайших представителей авангардной музыки 20-го столетия, барабанщик группы Cream, это Джинджер Бейкер. Предлагаю вам одну из тех песен, которую я обожаю с момента вообще знакомства с этой композицией, гарантирующей радость и счастье. I'm So Glad. Песня написана американским блюзовым певцом, гитаристом Скипом Джеймсом в 30-е, но самый выдающийся кавер сделали они. Кстати, Deep Purple тоже делали. Можете полюбопытствовать. Группа Cream на барабанах, Джинджер Бейкер. I'm So Glad.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
7: На самом деле, рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен.
4: Rock and talk.
8: На рок-арсенале.
9: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето»,

Зимой тоже пригодится эта песня под названием «Лето», «Summertime», «My Chemical Romance», версия 2026-го. Ну а в продолжение у нас ловите автор-исполнитель «Bass Rock», Карла Сантана, Эверлеста, еще «Face No More». Заглядывайте в группе ВКонтакте, всегда есть что оценить. Ну и там же опубликованы промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен известных-известных артистов, редко звучащие в эфире рок-арсенала. Вот одна из композиций прямо на грани вылета. Интересно то, что это песня группы Deep Purple. Но в любом случае, ваше мнение определяет жизнь каждого трека, так что действуйте, время еще позволяет до пятницы. А уже сейчас классика, легендарнейший британский вокалист Мюррей Хэд, исполнивший эту партию Юды в знаменитой опере «Иисус Христос, суперзвезда». Мюррей Хэд, «Heaven on their minds».

0: легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Конечно, когда человек хорошо, остановить его невозможно. Queen, Don't Stop Me Now. Отлично вам провести этот вечер в нашем радиоэфире. Лучшее вдохновение очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группы «Воскресенье». Ну а уже сейчас предлагаю вам из коллекции программ «Полезные ископаемые» легендарный блюз 2000 Blues группы ZZTOP. С автором произведения стал бессменный барабанщик коллектива Фрэнк Бирд, ушедший на днях, светлая ему память. И вот на этих проникновенных нотах говорю спасибо за внимание, будьте здоровы, здесь была Виолетта.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз. Вместе с другими участниками устанавливал взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море. Именно такой версии придерживается надзорное ведомство Германии, сообщает ТАСС. По данным следствия, перед совершением преступления диверсанты арендовали яхту по поддельным документам и на ней доставили взрывчатку на место. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант Сергей Кузнецов. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Жителям Академического района придется еще немного посидеть без горячей воды. Как предупредили в местной управляющей компании, в микрорайоне пройдут опрессовки с 2 часов ночи 22 августа до 8 утра 24-го. Температура горячей воды будет снижена, а с 8 утра 24 до 8 утра 26 августа горячей воды не будет вовсе. При этом у всех жителей Екатеринбурга завтра должна быть горячая вода. Городские власти обещали, что 20 августа все последствия недавнего кризиса с водой будут устранены. В какие-то микрорайоны воду уже дали. В Екатеринбурге лихачи на БМВ устроили опасную поездку по улицам Токарей и Бебеля. Пассажиры ехали, высунув ноги из окна, а потом и вовсе вылезли сами, усевшись на двери. В ГАИ города сообщили, что уже проводят

0: на правах рекламы.
1: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи?

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

говорит вам, дорогие арсенальцы, совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Первый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slave.
3: Только здесь. Только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.